натовской лютой зимы. Город созрел для пожара, пыли и гари весны.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 16. Ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские спортсмены с большим успехом представили наш регион на спартакиаде народов России. Центральной площадкой выступления стала столица Урала – Екатеринбург. Так, вторую золотую медаль по плаванию среди сильнейших спортсменов нашей страны завоевал брянский пловец Илья Бородин. И вновь показал лучший результат. Илья первенствовал на дистанции 400 метров комплексным плаванием. С результатом 4 минуты 16,33 секунды ему не было равных. Мария Качанова завоевала серебро в секторе для прыжков. Представительница Брянска стала второй по прыжкам в высоту, преодолев планку на отметке 187 сантиметров. В семиборье на спартакиаде Брянская область представляли Виктория Карасева и Светлана Антошина. Вика набрала 5702 очка и завоевала таким образом бронзовую медаль. Светлана Антошина после прыжка в длину была в тройке лучших, но, к сожалению, из-за слабого результата в метании копья потеряла шансы на медаль, заняв 7-е место. Брянская «Динамо» с минимальным счетом вырвала победу около лужан. В гостевом матче на поле в Калуге разыгралась нешуточная борьба. В итоге единственный за всю игру мяч стал решающим. Гол в ворот соперника на 22-й минуте забил Дмитрий Пикатов. Следующий матч подопечные Андрея Кончельски сопроведут на домашнем поле 30 августа. «Динамовцы» сразятся с футбольным клубом «Волгарь» из Астрахани. В Брянске состоялись общероссийские соревнования по судомодельному спорту. В столице Партизанского края приехали 50 судомоделистов из 7 российских регионов от Калининграда до Владивостока. На одной площадке, а точнее водной глади, встретились и юные спортсмены, и опытные мастера, для которых создание и запуск моделей давно стали не просто увлечением, а

0: настоящим образом жизни, поскольку спортсмену необходимо не только собрать и настроить судно, но еще и научиться управлять им на высокой скорости. Даже неудачная попытка вовсе не означает поражение. А вот для опытных судомоделистов каждые такие старты – это еще способ воспитать будущих инженеров. В Брянске состоялось первенство области по конному спорту в дисциплине вольтажировка. Этот вид состязания объединяет элементы гимнастики, акробатики и искусства верховой езды. Для Брянской области это направление имеет особое значение, поскольку спортсмены активно участвуют в региональных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях, показывая высокие результаты и представляя Брянский регион на соревнованиях более высокого уровня. Брянские баскетболисты впервые выступят во втором по силе чемпионате страны. Перед историческим сезоном «Десна» усилила свой состав 6 новичками. Первые 3 матча в октябре пройдут на домашней площадке. В клубе признают, что уже в первом сезоне бороться за самые высокие места будет ой как непросто. В Суперлиге есть как минимум 5-6 особенно сильных команд. Изменился и календарь. В регулярном чемпионате выступит 14 сборных, которым предстоит провести 2 круга по 13 матчей. Брянцев ждут в том числе и дальние выезды в Грозные, Сургут, Барнаул, даже Новосибирск. Новые условия требуют и новой подготовки. Тренерский штаб увеличивает нагрузки, поскольку игрокам предстоит выдерживать более высокий темп и при этом сохранять как концентрацию внимания, так и силу на протяжении всего матча. Первой серьезной проверкой перед сезоном станет товарищеский турнир в Беларуси, куда «Десна» отправится уже в конце нынешней недели. Официальный дебют брянской команды в Суперлиге состоится в октябре. Начнет чемпионат «Десна» сразу 3 домашними матчами. 2 октября брянцы сыграют с «Югрой», 5 с «Химками», а 15 октября встретятся с «Курскими Русичами», которым уступили в финале высшей лиги. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома, Зеленый берег, Барянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 16. Ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Ко мне радость за все, что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 1000 зерноуборочных комбайнов задействованы при сборе урожая сельхозугодий Брянской области. Согласно отраслевым данным, нагрузка на один комбайн составляет около 190 гектаров. Чтобы ускорить темпы, региональные власти привлекают еще около сотни машин из соседних регионов. Общая площадь уборки в сельхозпредприятиях Брянщины составляет около 170 тысяч гектаров, из которых более 110 занято зерновыми. Первыми с полей уже убрали ячмень, пшеницу и рожь. Показатели урожайности превышают прошлогодние, что вселяет оптимизм в аграриев. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. По словам главы региона, прежде всего это позволит оставлять деньги в областном бюджете и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Более 2 миллиардов 200 миллионов рублей дополнительно Брянская область сможет направить на решение текущих задач, стимулирование долгосрочного экономического роста, поддержку технологического развития и деловой активности. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, эти ресурсы, которые высвободятся за 4 года в результате переноса срока задолженности по бюджетным кредитам. Напомню, данное решение ранее было принято Владимиром Путиным. Добавлю, ранее по инициативе «Единой России» уже было принято важное решение о переносе срока задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на 2030 год. Для Брянской области это порядка 540 миллионов рублей. Владимир Путин заявил, правительству необходимо держать ситуацию с топливом под контролем. По словам главы государства, данный вопрос обсуждался с кабинетом министров. Для его решения уже создана специальная комиссия. Сообщается о введении в эксплуатацию после ремонта нескольких нефтеперерабатывающих заводов в стране. В соответствии с логистикой также ожидается и рост поставок топлива. Ранее сообщалось о необходимости оптимизировать графики плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы таким образом снизить риски сокращения предложения топлива на внутреннем рынке. В России этим летом наблюдается перебои с поставками топлива. Президент назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать напряженную обстановку. Добавлю, на июль-август приходится пик сезона отпусков, и именно в это время люди активно перемещаются по стране, и спрос на топливо растет. В сентябре традиционно спрос стабилизируется, и балансировать рынок станет проще. С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава, дополняющий настоящий порядок проведения диспансеризации. В карту учета профилактического медицинского осмотра теперь будут вноситься дополнительные сведения о пациенте и результаты дополнительных обследований. В частности, вместо одного показателя общего холестерина теперь фиксируется полный липидный профиль, включая все фракции и липопротеин. На втором этапе диспансеризации добавлены позиции для осмотра дерматовенеролога с дерматоскопией и для исследования уровня гликированного гемоглобина, которые в прежней форме отсутствовали. Также в карту включены показатели, относящиеся к перспективным направлениям для ранней профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и катастроф, в числе которых оценка предтекстовой вероятности ишемической болезни сердца, оценка коронарного кальция, а также ультразвуковое исследование брюшной аорты. Реализацию в Брянской области государственной инициативы по поддержке участников специальной военной операции обсудит в прямом эфире Брянской губернии. Гостем программы «Понедельник» с Марией Сергеенко сегодня станет заместитель губернатора Брянской области Андрей Фроленков. В прямом эфире он ответит на вопросы жителей региона. В числе тем – развитие спорта на Брянщине, работа федерации, соревнования и достижения спортсменов, и огромное внимание будет уделено поддержке участников специальной военной операции, ветеранов и героев. Задать вопрос Андрею Фроленкову можно заранее по телефону 301-501, оставив сообщение на автоответчике. Смотрите прямой эфир сегодня в 19:25 на Брянской губернии, а также в сообществах ВКонтакте и в МАКС. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 92 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 86 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 22. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет подготовка к зиме всех систем жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы проведения предстоящего отопительного сезона обсудили в правительстве области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, чтобы каждый муниципалитет получил паспорта готовности. По словам руководителя области, это должно находиться на особом контроле у всех глав муниципальных образований. Как отметил Егор Ковальчук, топливно-энергетический комплекс Брянщины работает сегодня в условиях режима контртеррористической операции. Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения, также социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть и необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В правительстве подчеркнули важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организации в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее бюджетирование. В Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей примут участие в плебисците. Свой отпечаток, конечно же, накладывает близость государственной границы и международная напряженность. В Центре избиркома принято решение, устанавливающее особые подходы к порядку проведения избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности, причем как самих участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков на Брянщине будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардия обеспечат соответствующие меры контроля и общественного порядка. Сами же выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В Кремле определили ближайшие приоритеты для страны. В России запустят новый инвестиционный цикл и помогут восстановить крупные склады, пострадавшие от атак дронов вооруженных сил Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, правительству предстоит пересобрать систему поддержки вложений, разгрузить бизнес от накопившихся долгов и дать особо нуждающимся субъектам России еще порядка 100 миллиардов рублей. По словам главы государства, необходимо выполнить реализацию глубоких структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года и долгосрочную перспективу. Владимир Путин указал, в числе главных приоритетов развития России установлены показатели в таких ключевых сферах, как демография, образование, комфортная среда для жизни, технологическое лидерство, цифровая трансформация. Помимо этого, в числе национальных целей – уверенное, качественное развитие отечественной экономики. Более 300 тысяч семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала. Напомню, данный механизм является одним из наиболее востребованных способов использования мат-капитала. Эти средства можно направить на данные цели, когда ребенку исполняется 3 года. Однако погашение основного долга, либо уплата первоначального взноса по ипотеке, может осуществляться сразу после рождения или усыновления ребенка, с которым и связано право на получение сертификата. Ранее сообщалось о том, что заявку на использование материнского капитала теперь будут рассматривать в течение 4 рабочих дней. Подавать заявление на саму выплату в большинстве случаев не понадобится. Ее произведут автоматически по факту рождения ребенка. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 92 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 86 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 22. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Авторадио.
1: Политическая реклама.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
4: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
6: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

сквозь дороги на перекрестке. Обочина, грязь, окурки, какие-то старые доски. Бессонные ночи Питера, встреча с тобой и вновь твой взгляд, как у Нефертити, пронзительная любовь. Говорил только я.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Барянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: как ты.
1: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Иваразанов ОВ Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
9: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
10: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 1000 зерноуборочных комбайнов задействованы при сборе урожая сельхозугодий Брянской области. Согласно отраслевым данным, нагрузка на один комбайн составляет около 190 гектаров. Чтобы ускорить темпы, региональные власти привлекают еще около сотни машин из соседних регионов. Общая площадь уборки в сельхозпредприятиях Брянщины составляет около 170 тысяч гектаров, из которых более 110 занято зерновыми. Первыми с полей уже убрали ячмень, пшеницу и рожь. Показатели урожайности превышают прошлогодние, что вселяет оптимизм в аграриев. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. По словам главы региона, прежде всего это позволит оставлять деньги в областном бюджете и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Более 2 миллиардов 200 миллионов рублей дополнительно Брянская область сможет направить на решение текущих задач, стимулирование долгосрочного экономического роста, поддержку технологического развития и деловой активности. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, эти ресурсы, которые высвободятся за 4 года в результате переноса срока задолженности по бюджетным кредитам. Напомню, данное решение ранее было принято Владимиром Путиным. Добавлю, ранее по инициативе «Единой России» уже было принято важное решение о переносе срока задолженности регионов по бюджетным кредитом с текущего 2026 года на 2030 год. Для Брянской области это порядка 540 миллионов рублей. Владимир Путин заявил, правительству необходимо держать ситуацию с топливом под контролем. По словам главы государства, данный вопрос обсуждался с кабинетом министров. Для его решения уже создана специальная комиссия. Сообщается о введении в эксплуатацию после ремонта нескольких нефтеперерабатывающих заводов в стране. В соответствии с логистикой также ожидается и рост поставок топлива. Ранее сообщалось о необходимости оптимизировать графики плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы таким образом снизить риски сокращения предложения топлива на внутреннем рынке. В России этим летом наблюдается перебой с поставками топлива. Президент назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать напряженную обстановку. Добавлю, на июль-август приходится пик сезона отпусков, и именно в это время люди активно перемещаются по стране, и спрос на топливо растет. В сентябре традиционно спрос стабилизируется, и балансировать рынок станет проще. С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава, дополняющий настоящий порядок проведения диспансеризации. В карту учета профилактического медицинского осмотра теперь будут вноситься дополнительные сведения о пациенте и результаты дополнительных обследований. В частности, вместо одного показателя общего холестерина теперь фиксируется полный липидный профиль, включая все фракции и липопротеин. На втором этапе диспансеризации добавлены позиции для осмотра дерматовенеролога с дерматоскопией и для исследования уровня гликированного гемоглобина, которые в прежней форме отсутствовали. Также в карту включены показатели, относящиеся к перспективным направлениям для ранней профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и катастроф, в числе которых оценка предтекстовой вероятности ишемической болезни сердца, оценка коронарного кальция, а также ультразвуковое исследование брюшной аорты. Реализацию в Брянской области государственной инициативы по поддержке участников специальной военной операции обсудит в прямом эфире Брянской губернии. Гостем программы «Понедельник» с Марией Сергеенко сегодня станет заместитель губернатора Брянской области Андрей Фроленков. В прямом эфире он ответит на вопросы жителей региона. В числе тем – развитие спорта на Брянщине, работа федерации, соревнования и достижения спортсменов, и огромное внимание будет уделено поддержке участников специальной военной операции, ветеранов и героев. Задать вопрос Андрею Фроленкову можно заранее по телефону 301-501, оставив сообщение на автоответчике. Смотрите прямой эфир сегодня в 19:25 на Брянской губернии, а также в сообществах ВКонтакте и в МАКС. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 92 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 86 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 22. Атмосферное давление.

0: Давление 743 мм ртутного столба, ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

сквозь эти бинты с пакетом печенья ко мне идешь ты. Я знаю, ты знаешь, что в этом году

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции, строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Ибразанов ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
9: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
10: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 Радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер Александра Бардина» ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста. Секреты из жизни и музыка для сердца. Вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРН П 32-132-56-300-49-048.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Эй, водитель. Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы». А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Продажи автомобилей с пробегом в России в середине лета установили рекорд. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно отраслевым данным, в июле было приобретено порядка 549 тысяч легковых автомобилей бывших в употреблении. Это более чем на 8% превышает показатель предыдущего месяца. Стоит отметить, что июльские продажи подержанных легковушек установили рекорд и с начала года. Такой результат обусловлен прежде всего высокой сравнительной базой, потому что в июле прошлого года вторичный рынок также продемонстрировал значительный объем продаж – почти 567,5 тысяч единиц. Тогда рынок начал набирать обороты на фоне слухов о введении новых расчетов утилизационного сбора, которые впоследствии были приняты к концу года. Безусловным лидером в сегменте подержанных автомобилей остается «Лада». В течение второго летнего месяца было приобретено более 122 тысяч таких автомобилей. На второй позиции остается «Тойота» с показателем чуть более 60 тысяч автомобилей. Далее идут «Kia» и «Hyundai» с объемом 30 и 29 тысяч автомобилей соответственно. Замыкает пятерку бренд Volkswagen, реализовавший почти 26,5 тысяч подержанных машин. Десятку наиболее популярных марок дополнили Nissan, Honda, Chevrolet, Renault и Ford. Все марки, вошедшие в первую десятку, показали рост продаж по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее значительный, превышающий 10%, отмечен у Volkswagen, Hyundai и Nissan. Однако в годовом исчислении положительную динамику продемонстрировали лишь три бренда. Volkswagen чуть более 12%, Honda 9% и Toyota 3,5%. Остальные 7 марок показали снижение. Наибольшее падение продаж, кстати сказать, зафиксировано именно у Лады, почти 12,5% продаж.
0: Автомобильные факты.
1: Я думаю, вам будет полезно знать, за первую половину нынешнего года россиянам стало легче приобрести подержанный автомобиль, отечественный или импортный, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это отражает индекс доступности автомобиля, который показывает соотношение средней стоимости автомобиля, ориентиры, в числе которых Hyundai Solaris и Lada Vesta, к медианной заработной плате, указанной в объявлениях о вакансии. Чтобы вы понимали, чем меньше значение данного индекса, тем более доступен автомобиль. Результаты исследования показывают, что в первом полугодии нынешнего года для приобретения подержанной, например, Lada Веста среднестатистическому россиянину требовалось накопить 12 медианных заработных плат. Для сравнения, в первой половине 2025 года этот показатель превышал 14 зарплат. Ситуация также существенно улучшилась для покупки подержанного Hyundai Solaris. Соответствующий индекс снизился с 17 до 15. Эксперты объясняют такое снижение ростом доходов населения при умеренном изменении цен на автомобили. К концу первой половины нынешнего года медианная заработная плата по стране достигла 87,5 тысяч рублей, что выше показателя в 75 тысяч рублей годом ранее. Обращаю ваше внимание, это медианная заработная плата. При этом средняя цена отечественного автомобиля с пробегом к июню нынешнего года осталась на уровне 1 миллиона рублей. Стоимость подержанного иностранного автомобиля маркера за год выросла на 1,5% и перешагнула отметку в 1,3 миллиона. В начале года индекс был выше, чем в среднем за последние 6 месяцев, но весной наблюдалась тенденция к стабилизации, это и сыграло ключевую роль. Поэтому, если вы в настоящее время присматриваете свои автомобили, делая анализ и опираясь на статистику, помните, что сейчас наилучшее время для приобретения автомобиля бывшего употребления. Удачи!
0: За баранкой!

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП, 32-132-56-3-49-49.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на Черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВЭ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Такое яркое...

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Мне не привыкать везде и во всем узнавать тебя.

0: манжетой. Август ливень отменяет, август обнимает лето.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

раскрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро

0: делаешь?
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Энергетический комплекс Брянщины работает сегодня в условиях режима контртеррористической операции. Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения, населения, а также социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть все необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В правительстве подчеркнули важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организации в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее бюджетирование. В Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей примут участие в плебисците. Свой отпечаток, конечно же, накладывает близость государственной границы и международная напряженность. В Центре избиркома принято решение, устанавливающее особые подходы к порядку проведения избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности, причем как самих участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков на Брянщине будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардия обеспечат соответствующие меры контроля и общественного порядка. Сами же выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В Кремле определили ближайшие приоритеты для страны. В России запустят новый инвестиционный цикл и помогут восстановить крупные склады, пострадавшие от атак дронов вооруженных сил Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, правительству предстоит пересобрать систему поддержки вложений, разгрузить бизнес от накопившихся долгов и дать особо нуждающимся субъектам России еще порядка 100 миллиардов рублей. По словам главы государства, необходимо выполнить реализацию глубоких структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года и долгосрочную перспективу. Владимир Путин указал, в числе главных приоритетов развития России установлены показатели в таких ключевых сферах, как демография, образование, комфортная среда для жизни, технологическое лидерство, цифровая трансформация. Помимо этого, в числе национальных целей – уверенное, качественное развитие отечественной экономики. Более 300 тысяч семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала. Напомню, данный механизм является одним из наиболее востребованных способов использования мат-капитала. Эти средства можно направить на данные цели, когда ребенку исполняется 3 года. Однако погашение основного долга либо уплата первоначального взноса по ипотеке может осуществляться сразу после рождения или усыновления ребенка, с которым и связано право на получение сертификата. Ранее сообщалось о том, что заявку на использование материнского капитала теперь будут рассматривать в течение 4 рабочих дней. Подавать заявление на саму выплату в большинстве случаев не понадобится. Ее произведут автоматически по факту рождения ребенка. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 92 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 86 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 22. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

пока это все просто музыка. Просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать.

вокруг. Мы обнимемся с этой весной. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь. Я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка.

0: радость. Это рок.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Игорь Азанов ОВ». УКРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРН-ИП 32-132-56-00-49-048.
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 11 часов.
1: 3-2 Радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские спортсмены с большим успехом представили наш регион на спартакиаде народов России. Центральной площадкой выступления стала столица Урала Екатеринбург. Так, вторую золотую медаль по плаванию среди сильнейших спортсменов нашей страны завоевал брянский пловец Илья Бородин и вновь показал

0: В гостевом матче на поле в Калуге разыгралась нешуточная борьба. В итоге единственный за всю игру мяч стал решающим. Гол в ворота соперника на 22-й минуте забил Дмитрий Пикатов. Следующий матч подопечные Андрея Кончельскиса проведут на домашнем поле 30 августа. Динамовцы сразятся с футбольным клубом «Волгарь» из Астрахани. В Брянске состоялись общероссийские соревнования по судомодельному спорту. В столице Партизанского края приехали 50 судомоделистов из 7 российских регионов от Калининграда до Владивостока. На одной площадке, а точнее водной глади, встретились и юные спортсмены, и опытные мастера, для которых создание и запуск моделей давно стали не просто увлечением, а настоящим образом жизни, поскольку спортсмену необходимо не только собрать и настроить судно, но еще и научиться управлять им на высокой скорости. Даже неудачная попытка вовсе не означает поражение. А вот для опытных судомоделистов каждый такие старты – это еще способ воспитать будущих инженеров. В Брянске состоялось первенство области по конному спорту в дисциплине вольтажировка. Этот вид состязания объединяет элементы гимнастики, акробатики и искусства верховой езды. Для Брянской области это направление имеет особое значение, поскольку спортсмены активно участвуют в региональных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях, показывая высокие результаты и представляя Брянский регион на соревнованиях более высокого уровня. Брянские баскетболисты впервые выступят во втором по силе чемпионате страны перед историческим сезоном. Десна усилила свой состав 6 новичками. Первые 3 матча в октябре пройдут на домашней площадке. В клубе признают, что уже в первом сезоне бороться за самые высокие места будет ой как непросто. В Суперлиге есть как минимум 5-6 особенно сильных команд. Изменился и календарь. В регулярном чемпионате выступит 14 сборных, которым предстоит провести 2 круга по 13 матчей. Брянцев ждут в том числе и дальние выезды в Грозный, Сургут, Барнаул, даже Новосибирск. Новые условия требуют и новой подготовки. Тренерский штаб увеличивает нагрузки, поскольку игрокам предстоит выдерживать более высокий темп и при этом сохранять как концентрацию внимания, так и силу на протяжении всего матча. Первой серьезной проверкой перед сезоном станет товарищеский турнир в Беларуси, куда Десна отправится уже в конце нынешней недели. Официальный дебют брянской команды в Суперлиге состоится в октябре. Начнет чемпионат Десна сразу 3 домашними матчами. 2 октября брянцы сыграют с Югрой, 5 с Химками, а 15 октября встретятся с курскими русичами, которым уступили в финале высшей лиги. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. И пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в студии старший специалист группы по работе с личным составом отдельного батальона Дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области, старший лейтенант полиции Торлин Дмитрий Сергеевич. И поговорим мы сегодня о работе в ГИБДД. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Здравствуйте.
3: Расскажите нашим слушателям, кто такой сотрудник по работе с личным составом и в чем отличие вашей работы от инспектора ДПС?
4: В первую очередь сотрудник по работе с личным составом отвечает за процесс трудоустройства, в первую очередь. Это как и инспекторов ДПС, так же и должностей, которые входят в штаб отдельного батальона ДПС по Брянской области. То есть мы занимаемся процессом трудоустройства, дальше мы оформляем личные дела сотрудников, ведем их. Если сотрудник вдруг изменяет должность, мы это все, соответственно, вносим в личные дела. Также мы занимаемся подбором кандидатов для трудоустройства. Мы занимаемся процессом подбора кандидатов для трудоустройства на поступление в высшее учебное заведение системы МВД. Также мы, как группа по работе с личным составом, издаем приказы на отпуска сотрудников, следим за исполнением их социальных гарантий в органах внутренних дел. И также все необходимые для службы в МВД вопросы, что касается кадров, это первоочередная наша задача. Но также какие-то массовые мероприятия, проводимые на территории Брянской области, мы выезжаем также для охраны общественного порядка, как и рядовой инспектор ДПС.
3: Часто водители видят только внешнюю сторону ГИБДД. Патрули, проверки документов. А какая же она внутренняя кухня и сколько человек вообще работает в структуре?
4: Конкретно в отдельном батальоне ДПС по Брянской области у нас по штату предусмотрено 200 сотрудников. Но в связи с

0: небольшим некомплектом. Данная цифра немного ниже. На данный момент это 170 человек личного состава. Конечно, в основном водители, да, и граждане видят только внешнюю сторону работы сотрудника госавтоинспекции. Но внутреннюю кухню можно узнать, если только вы работаете в этой системе. То есть в основном она ничем не отличается и от внешней стороны. Мы также работаем, также останавливаем транспортные средства, выявляем административное правонарушение, либо же просто проводим профилактические беседы с водителями, если это не грубое правонарушение, которое никак не влияет в первую очередь на аварийность и на тяжесть последствий в случае ДТП. Основная задача, да, это проверка, и в связи с такой у нас обстановкой на территории Брянской области, у нас сейчас основная задача — это досмотровые мероприятия и выявление незаконной перевозки боеприпасов, каких-то запрещенных веществ. Вещи, которые могут послужить сбору беспилотных летательных средств, либо какие-то приборы, которые могут поспособствовать их наведению.
1: Наверняка многие мальчишки, да и не только мальчишки, и девушки мечтают служить в ГИБДД. Расскажите, пожалуйста, какой сейчас на данный момент дефицит кадров и кого конкретно вы ищете?
0: Ну, у нас в отдельном батальоне ДПС некомплект составляет 30 человек. В первую очередь, это, конечно, большая часть должностей, это инспекторский состав, инспектор ДПС. В первую очередь, на эти должности у нас приоритет для лиц мужского пола, так как молодой девушке достаточно тяжело работать в условиях, которых несет службу инспектор ДПС. Это и погодные условия, и на данный момент это актуально, и беспилотный летательный аппарат. То есть служить девушке на должности инспектора ДПС достаточно проблематично. И в мороз, и в холод, и в жару, и в дождь нужно стоять в бронежилете, в каске, вооруженным автоматом и также пистолетом. Ну, то есть девушке достаточно проблематично нести службу на данной должности. Но у нас есть должности, на которые могут претендовать и девушки. Это в основном штабные должности. Это группа по работе с личным составом, вот, допустим, у нас в группе исполнения административного законодательства. У нас достаточно много еще групп, помимо инспекторских составов, инспекторского состава ДПС, у нас достаточно много еще вакансий, на которые могут претендовать девушки.
1: Какие требования к кандидатам сейчас самые жесткие? Образование, здоровье, служба в армии, возможно, судимость родственников?
0: Жестких прямо требований к кандидатам у нас нет. С образованием можно поступить на службу как и с высшим образованием, так и со среднепрофессиональным образованием. А не обязательно это должно быть какое-то юридическое образование. Достаточно того, чтобы у вас была подходящая квалификация, допустим, педагог, техник, техник, механик, вот в таком ключе. То есть по образованию у нас достаточно расширили спектр для того, чтобы мы могли принять на службу кандидата. Что касается здоровья, да, так как у нас отдельный батальон ДПС, у нас к именно должностям инспектора ДПС повышенные требования по здоровью в связи с его тяжестью труда. Это, опять же, я повторюсь, нахождение по 12 часов на смене на открытом воздухе, да, в разных климатических условиях. Ну и, естественно, психологически тоже достаточно тяжело иногда кандидатам находить и подстраиваться под водителей, потому что водители у нас бывают разные, и ситуации на дорогах бывают разные. То есть в основном это большая вот процент непрохождения именно по здоровью на должность инспектора ДПС, потому что должно быть отличное зрение, отличное здоровье во всех остальных его аспектах. Служба в армии тоже достаточно важна, но мы и принимаем и сотрудников на должность инспектора ДПС, и кандидатов, которые не проходили службу в армии, в частных порядках стараемся, чтобы он продолжил у нас службу как за счет как альтернативной службы в армии. Вот. По поводу судимости родственников, мы принимаем на службу кандидатов, у кого были судимые родственники, по разным статьям абсолютно. Главное, чтобы эти статьи не были связаны с экстремизмом и терроризмом. Да, мы имеем, естественно, в виду, что вот есть такие родственники, но никаких причин для отказа данному кандидату у нас нет.
1: Бытует распространенный миф, что в ГИБДД просто так не устроятся, нужны связи. Расскажите, как обстоят дела на самом деле и может ли прийти просто обычный парень с улицы?
0: Про ГИБДД у нас много слухов всяких ходит и по поводу связей. На данный момент момент у нас такого нет. Любой гражданин может обратиться к нам в группу кадров с вопросом о трудоустройстве. Мы просмотрим его документы, просмотрим его образование, военный билет, паспорт и наличие водительского удостоверения. Если у него образование позволяет, если у него есть водительское удостоверение, и он уже служил, либо же не служил в армии, если он подходит нам, может претендовать на должность инспектора ДПС, мы от каждого принимаем заявление, выдаем пакет документов, которые необходимо собрать для трудоустройства, и рассматриваем в рамках кандидата. Никаких связей абсолютно не нужно. Любой гражданин может прийти к нам и побеседовать по вопросу трудоустройства.
1: Что важнее для современного сотрудника ГИБДД? Физическая сила и умение драться или же все-таки знание юридических тонкостей и психологии?
0: Ну, в современном мире у нас сотрудник ГИБДД должен в первую очередь быть подкован в юридических тонкостях и, конечно, знать малейшие азы психологии для того, чтобы беседовать с участниками дорожного движения. У нас единичные случаи, когда сотрудник, неважно, сотрудник именно инспектор ДПС, либо же там сотрудник нашего аппарата штаба, применяет какую-то физическую силу. В основном у нас это все сводится к психологическим таким моментам, то есть к простым беседам. И, как правило, водитель, кто был как-то агрессивно либо негативно настроен в адрес сотрудника ДПС, он эти моменты как-то сглаживается, и уже дальше беседа строится в рамках юридического поля и в рамках действующего законодательства.
1: Давайте поговорим отдельно про зарплату и соцпакет. Многие считают, что сотрудникам ДПС платят сущие копейки. Назовите хотя бы примерный уровень довольствия лейтенанта и расскажите про льготы, которые есть на данный момент.
0: Ну, в первую очередь, когда у нас кандидат проходит процесс трудоустройства и назначает уже на должность, ему присваивается первое звание – это младший лейтенант полиции. Заработная плата, денежное довольствие у младшего лейтенанта полиции составляет около 50 тысяч рублей. Это на моменте его трудоустройства. Соответственно, после того, как он пройдет первоначальное обучение, выйдет уже непосредственно для работы на федеральной автодороге, у него зарплата немного увеличивается за счет того, что у нас ежемесячно инспектором ДПС компенсируется работа его в ночное время и выходные праздничные дни. Соответственно, зарплата с 50 вырастает там до 52-53 тысяч, но это все варьируется в связи с тем, сколько сотрудник отработает в ночное время и выходные праздничные дни. Также у нас выплачиваются поквартально премии. Конкретная сумма это всегда разная в связи с тем, что год разный, кварталы разные. Вот. По поводу каких-то льгот, как сотрудника ДПС, у нас есть льготы на такой вариант, если сотруднику негде жить, он снимает, допустим, жилье, там, квартиру, либо же дом, он может собрать пакет документов, направить его в нашу бухгалтерию, ее рассмотрят, и ему будет выплачиваться дополнительное денежное довольствие на поднаемное, так называемое. То есть часть оплаты за съемное жилье будут сотруднику компенсироваться за счет Министерства внутренних дел. Также любой сотрудник полиции есть льготы по поводу предоставления санаториев. Если у сотрудника во время службы появляются какие-то проблемы со здоровьем, там, да, ну, грубо говоря, там, что-то со спиной актуально в связи с тем, что мы находимся в бронежилетах, несем службу, то, пожалуйста, у нас есть наша поликлиника МВД, в которую можно обратиться к врачу, и он даст направление на санаторно-курортное лечение.
1: Расскажите, пожалуйста, с какими человеческими историями приходится сталкиваться? Ведь, вероятнее всего, вам приходится не только принимать на работу и увольнять сотрудников, но и помогать обычным гражданам.
0: Да, конечно, не только приходится сталкиваться с какими-то рабочими моментами. Но у нас достаточно часто и в СМИ, и в рамках обращений граждан возникают такие моменты, когда сотрудники наши несут службу на посту, и подъезжают граждане, обращаются с какой-то просьбой, то есть либо же это доставить беременную женщину до больницы, у нее начинается родовая деятельность, либо же вот был случай, когда водитель ехал по федеральной автодороге, и встречная полоса, ехал грузовик, у него выскочил камень, разбил боковое стекло, женщина испугалась, не знала, как отреагировать, что ей делать, просто остановилась на краю проезжей части, тем самым могла создать аварийную обстановку. Наши инспектора следовали по попутному направлении, подъехали, увидели, что что-то произошло, остановились, побеседовали с женщиной, помогли ей убрать осколки и сопроводили до ближайшего места, где ей заклеили временно стекло, и она смогла продолжить движение дальше в город Брянск.
1: Я думаю, таких случаев большое множество. Спасибо, что помогаете гражданам. Расскажите, пожалуйста, куда конкретно можно обращаться тем, кто сейчас нас слушает и загорелся желанием служить?
0: Обратиться к нам можно в отдельный батальон ДПС по Брянской области. Находимся мы по адресу город Брянск, улица Советская, дом 91. Вас встретит наш сотрудник, который стоит на охране нашего административного здания. Просто скажите, что вы по вопросу трудоустройства. Мы всегда рады вас видеть. А также можете позвонить по номеру 62-76-33. Это рабочий телефон группы кадров отдельного батальона ДПС по Брянской области.
1: Спасибо за беседу. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
0: В первую очередь, мирного неба над головой. Соблюдайте правила дорожного движения. Помните о том, что от ваших действий на автодороге зависит чья-то жизнь и в первую очередь ваша.
1: Спасибо, Дмитрий Сергеевич.
0: Спасибо вам.
1: В эфире была программа «Дорожный дозор». Оставайтесь с нами.
2: «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП. В онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд».
7: Организатор акции «Ипарзанов ОВ Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Барянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Ключи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. В регионе 32 полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Режим свободной экономической зоны распространился на всю территорию Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, таким образом региональный бизнес сможет тратить больше средств на развитие, создавать рабочие места и стать более гибким в условиях нынешней конкуренции и непростой международной обстановки. Кроме того, предусмотрены важные меры поддержки и налоговые льготы. Резиденты свободной экономической зоны пользуются пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налога на имущество организаций. По словам руководителя брянского субъекта федерации, несмотря на непростые вызовы современности, сегодня открываются современные производства, создаются новые рабочие места, жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук также отметил социальную ответственность деловой среды Брянщины. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества, воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. Четвертая по счету школа на 1225 мест строится в советском районе Брянска. Она возводится на территории старого аэропорта, где ведется активное жилищное строительство. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, несмотря на то, что проект типовой, ряд изменений все-таки вносится для каждого конкретного объекта. Так, согласно новым нормативам, монтируется освещение в коридорах. По словам главы региона, ведутся внутренние отделочные работы, строители уже приступили к обустройству фасада. Спортивное ядро учреждения

0: их урожаем оценивается в 147 миллионов тонн. Как заявил президент Владимир Путин, Россия рассчитывает решить проблемы с вывозом зерна и обеспечить мировой рынок. По словам главы государства, экспортный потенциал составляет не менее 60 миллионов тонн. В прошлом сельскохозяйственном периоде Россия экспортировала порядка 46,5 миллионов тонн пшеницы, сохранив таким образом первое место в мире по экспортным поставкам зерна. Общество знания с 1 сентября будут изучать в школах только в 9, 10 и 11 классах. Подготовка новых единых учебников по этому предмету завершена. Акцент в новых изданиях сделан на изучение основ устройства российского государства, экономики, права и культуры. В обновленном курсе также усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией. Общество знания будет посвящено реальному устройству нашего общества, государства, культуре, политике и экономике. До сентября 2025 года, напомню, преподавали по одному часу в неделю с 6 по 9 классы и по 2 часа в неделю 10-11. Когда же изменения вступили в силу, освободившиеся часы заняли уроками истории. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 92 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 86 копеек. Сейчас в Брянске около 22 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Политическая реклама.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Брянская область. История и развитие. Мы строим новые дома, дороги, расширяем производство и сельское хозяйство, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
0: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП, 32-132-56-00-49-00.
5: Возрастное ограничение 0+. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонии аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: два радио.
1: Реклама.
2: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99%. На ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на Черную пятницу в Изумруд. Организатор акции Ибаразанов ОВ, ОГРН, И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Продажи автомобилей с пробегом в России в середине лета установили рекорд. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно отраслевым данным, в июле было приобретено порядка 549 тысяч легковых автомобилей бывших в употреблении. Это более чем на 8% превышает показатель предыдущего месяца. Стоит отметить, что июльские продажи подержанных легковушек установили рекорд и с начала года. Такой результат обусловлен прежде всего высокой сравнительной базой, потому что в июле прошлого года вторичный рынок также продемонстрировал значительный объем продаж – почти 567,5 тысяч единиц. Тогда рынок начал набирать обороты на фоне слухов о введении новых расчетов утилизационного сбора, которые впоследствии были приняты к концу года. Безусловным лидером в сегменте подержанных автомобилей остается «Лада». В течение второго летнего месяца было приобретено более 122 тысяч таких автомобилей. На второй позиции остается «Тойота» с показателем чуть более 60 тысяч автомобилей. Далее идут «Kia» и «Hyundai» с объемом 30 и 29 тысяч автомобилей соответственно. Замыкает пятерку бренд Volkswagen, реализовавший почти 26,5 тысяч подержанных машин. Десятку наиболее популярных марок дополнили Nissan, Honda, Chevrolet, Renault и Ford. Все марки, вошедшие в первую десятку, показали рост продаж по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее значительный, превышающий 10%, отмечен у Volkswagen, Hyundai и Nissan. Однако в годовом исчислении положительную динамику продемонстрировали лишь три бренда: Volkswagen чуть более 12%, Honda 9% и Toyota.

0: при умеренном изменении цен на автомобили. К концу первой половины нынешнего года медианная заработная плата по стране достигла 87,5 тысяч рублей, что выше показателя в 75 тысяч рублей годом ранее. Обращаю ваше внимание, это медианная заработная плата. При этом средняя цена отечественного автомобиля с пробегом к июню нынешнего года осталась на уровне 1 миллиона рублей. Стоимость подержанного иностранного автомобиля маркера за год выросла на 1,5% и перешагнула отметку в 1,3 миллиона. В начале года индекс был выше, чем в среднем за последние 6 месяцев, но весной наблюдалась тенденция к стабилизации, это и сыграло ключевую роль. Поэтому, если вы в настоящее время присматриваете свои автомобили, делая анализ и опираясь на статистику, помните, что сейчас наилучшее время для приобретения автомобиля бывшего употребления. Удачи!
1: За баранкой!

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции, строим новые дороги, школы, больницы, развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Ибаразанов ОВ. Украин. И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
4: Начало учебного года не за горами. Но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРН П, 32-132-56-39-49-048.
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: В старом доме за горой ночью слышен волчий вой. Нет покоя горожанам, он 100 лет стоит пустой. И не пугает нечисть крест, для иконы нету мест.

делаешь? В церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился инок в кровь, колени взбьюши. Он очень добрый был и крепкий монах, три чаши горести и бед их спьюши.

0: чтоб каждый научился верить.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Минске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет подготовка к зиме всех систем жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы проведения предстоящего отопительного сезона обсудили в правительстве области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, чтобы каждый муниципалитет получил паспорта готовности. По словам руководителя области, это должно находиться на особом контроле у всех глав муниципальных образований. Как отметил Егор Ковальчук, топливно-энергетический комплекс Брянщины работает сегодня в условиях режима контртеррористической операции. Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения, а также социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть все необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В правительстве подчеркнули важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организации в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее бюджетирование. Более 2 миллиардов 200 миллионов рублей дополнительно Брянская область сможет направить на решение текущих задач, стимулирование долгосрочного экономического роста, поддержку технологического развития и деловой активности. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, эти ресурсы, которые высвободятся за 4 года в результате переноса срока задолженности по бюджетным кредитам. Напомню, данное решение ранее было принято Владимиром Путиным. Добавлю, ранее по инициативе «Единой России» уже было принято важное решение о переносе срока задолженности регионов по бюджетным кредитом с текущего 2026 года на 2030 год. Для Брянской области это порядка 540 миллионов рублей. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия является единственным гарантом суверенитета Украины. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, в настоящее время и в обозримом будущем нет ни одного другого государства, которое могло бы гарантировать суверенитет и территориальную целостность постсоветской республики. Как ранее неоднократно указывал Владимир Путин, западные элиты не заинтересованы в том, чтобы Украина была независимым и процветающим государством, так как в этом нет никакой выгоды для Евросоюза. Украина потеряла суверенитет и превратилась в полигон для военно-биологических экспериментов. Президент также назвал украинский народ главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским. Владимир Путин подчеркнул, Запад бросает украинцев в топку, как будто Украины не существует. Минтранс предложил обновить правила техосмотра с 1 марта следующего года. Согласно документу, который предполагается, будет действовать

обсудит в прямом эфире Брянской губернии. Гостем программы «Понедельник» с Марией Сергеенко сегодня станет заместитель губернатора Брянской области Андрей Фроленков. В прямом эфире он ответит на вопросы жителей региона. В числе тем – развитие спорта на Брянщине, работа федерации, соревнования и достижения спортсменов, и огромное внимание будет уделено поддержке участников специальной военной операции ветеранов и героев. Задать вопрос Андрею Фроленкову можно заранее по телефону 301-501, оставив сообщение на автоответчике. Смотрите прямой эфир сегодня в 19.25 на Брянской губернии, а также в сообществах ВКонтакте и в МАКС. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 92 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 86 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 18 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до отметки в 13-14. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карп. До встречи в эфире!

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качество системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Барянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: «Ключи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-00-49-00.
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Катапульта. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Хотелось бы еще анонсировать рок-н-ролл этим вечером. Уже менее чем через 2 часа в прямом эфире на 3.2 радио живой концерт. VXXO у нас будет в гостях. Уже устанавливаемся, уже подключаемся. Это будет полностью живой звук. Поэтому 17 вечера, 3.2 радио. И онлайн, конечно же, в умных колонках, а также на сайте 3.2 радио.ру.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Барянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер западный – до 8 метров в секунду. Атмосферное давление – около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРНП 32-132-56-00-49-48.
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 1000 зерноуборочных комбайнов задействованы при сборе урожая сельхозугодий Брянской области. Согласно отраслевым данным, нагрузка на один комбайн составляет около 190 гектаров. Чтобы ускорить темпы, региональные власти привлекают еще около сотни машин из соседних регионов. Общая площадь уборки в сельхозпредприятиях Брянщины составляет около 170 тысяч гектаров, из которых более 110 занято зерновыми. Первыми с полей уже убрали ячмень, пшеницу и рожь. Показатели урожайности превышают прошлогодние, что вселяет оптимизм в аграриев. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. По словам главы региона, прежде всего это позволит оставлять деньги в областном бюджете и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Режим свободной экономической зоны распространился на всю территорию Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, таким образом региональный бизнес сможет тратить больше средств на развитие, создавать рабочие места и стать более гибким в условиях нынешней конкуренции и непростой международной обстановки. Кроме того, предусмотрены важные меры поддержки и налоговые льготы. Резиденты свободной экономической зоны пользуются пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налога на имущество организаций. По словам руководителя брянского субъекта федерации, несмотря на непростые вызовы современности, сегодня открываются современные производства, создаются новые рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук также отметил социальную ответственность деловой среды Брянщины. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества, воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. Владимир Путин заявил, правительству необходимо держать ситуацию с топливом под контролем. По словам главы государства, данный вопрос обсуждался с кабинетом министров. Для его решения уже создана специальная комиссия. Сообщается о введении в эксплуатацию после ремонта нескольких нефтеперерабатывающих заводов в стране. В соответствии с логистикой также ожидается и рост поставок топлива. Ранее сообщалось о необходимости оптимизировать графики плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы таким образом снизить риски сокращения предложения топлива на внутреннем рынке. В России этим летом наблюдается перебои с поставками топлива. Президент назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать напряженную обстановку. Добавлю, на июль-август приходится пик сезона отпусков, и именно в это время люди активно перемещаются по стране, и спрос на топливо растет. В сентябре традиционно спрос стабилизируется, и балансировать рынок станет проще. Россия собрала в этом году 75 миллионов тонн пшеницы, что на 9 миллионов тонн больше, чем в прошлом году. Урожайность выросла на 8%. Страна полностью обеспечивает себя пшеницей. Общий сбор зерна сейчас приближается к 100 миллионам тонн. Напомню, в прошлом году сбор пшеницы составил 91 миллион тонн. И это без учета территории исконно-русских земель. А общий сбор зерна с их урожаем оценивается в 147 миллионов тонн. Как заявил президент Владимир Путин, Россия рассчитывает решить проблемы с вывозом зерна и обеспечить мировой рынок. По словам главы государства, экспортный потенциал составляет не менее 60 миллионов тонн. В прошлом сельскохозяйственном периоде Россия экспортировала порядка 46,5 миллионов тонн пшеницы, сохранив таким образом первое место в мире по экспортным поставкам зерна. Завтра днем погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. Ставит и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Ибаразанов ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-00-49-048.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Барианский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер западный – до 8 метров в секунду. Атмосферное давление – около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: едешь с работы и слушаешь два радио.
1: Как все уже поняли по издающимся звукам и по этому самому фону на...
2: Здесь кто-то есть.
1: Да, здесь кто-то есть, и вы сегодня не просто поедете домой под музыку, вы сегодня поедете домой под живую музыку. А в мир этой музыки проведем мы вас. Я, Антон Запорожец, и Светлана Кондратьева. Света, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Мы уже звучим, хорошо.
2: Это уже хорошо.
1: Да, еще сразу соблюдем формальности, а то потом забудем, а вдруг люди хотят, нас сегодня можно подсмотреть будет, и прямо сейчас можно подсмотреть в группе 3.2 радио ВКонтакте. Сегодня к нам...
2: задать вопросы можно в этой группе.
1: Да, известный в узких кругах Стас забежал, поэтому камер сегодня больше, чем обычно, и это будет красиво, приблизительно, как
2: известный
1: когда-то на
2: крыше. Известный в узких кругах. Сегодня нашу...
1: Наших слушателей, нашу, да, ну потому что его никто не слышал, но все про него знают.
2: Все про него знают, его постоянно слышат время от времени в титрах видеосюжетов Брянской губернии. Стас Пичугузов, он обеспечивает нашу видеотрансляцию, а потрясающие фотографии снимает Сергей Александрович Дюков. Они у нас в студии.
1: Сегодня
2: да, да, да. Мы сегодня со всеми возможными.
1: Смотри, даже ты крупным планом сегодня.
2: Я крупным планом, я что-то говорю. Замечательно. Давай
1: короче, интригу
2: навешали,
1: выдержали,
2: да.
1: Осталось только понять,
2: у нас сегодня
1: кто пришел.
2: В гостях коллектив, который сам нам скажет, как произносится их название, потому что мы не очень понимаем. Вот пусть они прежде всего, потом мы их будем представлять. Как вы называетесь, ребята?
3: Ну, во-первых, всем добрый вечер. Коллектив наш называется VXXO.
2: Что означает?
3: На этот счет есть разные догадки, поэтому можем объявить конкурс, например. Среди подписчиков небольшая активность, интерактивчик. Да, можно предположить, лучшую... что же означают эти символы.
2: Разгадаем же аббревиатуру.
1: То есть ты думаешь, люди пережили этот понедельник, им охота еще думать?
2: А вдруг? По инерции просто вот еще.
3: В этих мыслях можно потратить годы.
2: Вот замечательно. Значит, группа VXXO. Виталий Угримов начал с нами общаться. Виталик, представь, пожалуйста, всех ребят.
3: Сегодня с нами наш постоянный состав, неизменный с момента основания нашего замечательного коллектива. Ну, вот начну по порядку ближе от меня. Соул-гитара, Эдгар Вартанян, прошу любить и жаловать.
1: У него есть микрофон, он может поздороваться даже.
4: Ну, я пока стараюсь не перебивать. Здравствуйте. Здравствуйте. Продолжай, Виталик, продолжай.
3: Виктор Мурченко, ударная. Захар Зайцев, бас-гитара. И душа, сердце, мозг нашего коллектива Кирилл Афанасьев, звукорежиссер. Вот в такой компании мы сегодня у вас в гостях. Спасибо большое, что пригласили.
1: Мы долго ждали, надо подумать даже, сколько мы договаривались, чтобы все могли собраться.
2: Да, это было очень сложно, на самом
1: деле. И тут, да, дорогие слушатели, или сегодня, или никогда. Звезды сошлись именно этим понедельником, этим вечером. И сразу начнем с творчества.
2: Наверное, чтобы, да, получить представление. Люди, которые, возможно, есть в городе, которые не слышали этот коллектив, мы дарим сейчас эту возможность. Заявите о себе, товарищи.

0: И вот мы уже познакомились с творчеством группы VXXO. По-разному можно, в принципе, говорить. Там ВХХО называл кто-нибудь?
1: ВХХО.
2: Постоянно.
3: Я так постоянно называю. А еще можно 5-10-10-0. Или 5-10-10-О.
0: А, это же еще римская история такая есть. Да.
1: В принципе, да, интересно. Вот сейчас буквально за несколько минут до эфира мы брали интервью у участников группы, чтобы потом показать все это в эфире канала «Брянская губерния». Сюжет небольшой в нашем очередном живом концерте. И Эд ответил нам на вопрос, ну, что связывает всех этих людей. Он сказал, да, самые разные музыканты из самых разных сфер, из самых разных направлений. Вот давайте мы об этом расскажем.
0: А можно я сейчас вот лажу допущу, но все-таки, чтобы слушателям... Поправь. Если получится, поправь. У нас почему-то, да, в самый последний момент зафонил микрофон у вокалиста. Нет, который зеленый, который наш.
1: Который зеленый.
0: Да, почему-то вот что-то там 50 Гц появилось. Может, кабель во время эфира даже получится заменить. Тогда будет вариант хороший. И это доказывает, да, то, что у нас все вживую. И
1: все по-честному.
0: Все иногда происходит. Больше не перебиваю.
1: Вот рассказывайте, ребята, кто из каких сфер, кто с чего начинал? Я знаю, что у вас есть здесь люди, которые стояли вообще у истоков брянских 2000 каких-то там годов. Вот есть такие люди. Есть люди, которые работают в академических крупных оркестрах. Уже не работают? Ну, работали, по крайней мере. Работают? Прекрасно. Ну, давайте, расскажите нам, пожалуйста, Виталий, поподробнее познакомьтесь с коллективом.
2: Ну, действительно, в музыке все здесь присутствующие очень давно объединились в этот кристалл, в этот кристалл независимого рока. Мы во время, наверное, ковида, потому что накопился определенный материал, который не было возможности записать. В какой-то момент, видимо, он срезонировал у всех здесь присутствующих, иначе почему мы столько лет вместе. И мы выпустили 2 небольших EP, 6 песен. Теперь работаем над следующим альбомом. А началось все еще гораздо раньше, потому что мы были знакомы, мы проводили рок-фестивали, мы играли в разных коллективах до этого, абсолютно разножанровых. И, собственно говоря, я даже не знаю, вот как еще прокомментировать. Вот Эдгар может очень хорошо рассказать по поводу,
0: пока тебе
2: откуда
0: чинят,
2: все началось.
0: Пока тебе чинят микрофон, пусть Эдгар рассказывает.
3: Я

0: перехвачу эстафету. Я перехвачу эстафету, пока здесь идет маленькие технические неполадки. Сейчас мы их исправим. Я не буду, наверное, сейчас так далеко в дебри уходить, да?
1: Ну, сейчас вот, да.
2: Ну, это же рок-н-ролл. А вы думали, что все идеально бывает в рок-н-ролле?
1: Просто когда в маленькой студии собирается много музыкантов, и все в шнурах.
0: У нас там трансляцию люди сейчас смотрят, сколько там человек.
1: У нас сейчас такой рейтинг будет, боже мой,
2: что-то падает. Колхозники пришли, думают, ну нет, все не так, ребят, тут подготовка была на уровне.
1: Долгая, да, и тщательная.
2: Просто как всегда что-то
0: происходит. Очень тяжело в офисном кабинете играть концерт. Тут не предназначено.
1: Что поделать? Не,
2: ну у нас мохнатые стены зато.
0: Да, мохнатые стены — это круть. Так, на чем мы остановились? Мы давно вместе дружим, играли все в разных коллективах. А тут вот, когда пришла идея записать наработанный материал, и вот эти вот все самоизоляции и прочее...
1: Вас всех вместе где-то закрыли,
2: такое ощущение. Повод встретиться, да, сразу появился?
0: Да, но встречаться было нельзя, но мы как-то умудрялись работать удаленно. Кто-то где-то записал свои партии дома, кто-то где-то в студии.
2: Разве от этого можно получить какое-то удовольствие вообще?
0: От ковида?
2: Нет, кто-то, может, от этого получил, от удаленного творчества, без общения, без каких-то живых таких историй, там,
0: испития
2: кофе.
0: На самом деле было неприкольно. Но это, по крайней мере, помогло скрасить вот эти вот месяцы, как нам казалось на тот момент, ужасного. Происходило.
1: Так нам и сейчас так кажется, что собственно. Да. Зато коллектив сплотился, ну, даже в общем, пусть и удаленно.
0: Зато по плодам всего этого получилось вот то, что вот собралось вместе. Мы записали многострадальные вот два мини-альбома, которые можно послушать на всех стриминговых площадках, в том числе и ВКонтакте, и на Яндекс.Музыке и на всех остальных. И вот заходите, подписывайтесь, слушайтесь. Классная музыка, я не знаю, как вам, нам за нее не стыдно.
1: Это главное, наверное.
0: Впервые за столько лет, за столько записанных песен.
2: Диски случайно не напечатали просто.
0: Диски не печатали, хотим напечатать винил.
2: Да.
0: Есть такой план.
2: Ну, в Орле, кстати, да, местная команда уже попробовали. Надо, чтобы и в Брянске вышел первый винил. Или кто-то считает, что у нас что-то выходило. Не помните? В Брянске кто-то выпускал?
3: Ну вот на нашей памяти, мы, конечно, не скажем за весь...
2: Кассеты были?
3: Брянский. Ну, кассеты были, диски были, винил. Мы постараемся быть новаторами. Ну, хотя бы в числе одних из первых. Как-то так. Вот. Ну, и хотел бы еще уточнить, да, что вот эти шесть композиций, которые в настоящий момент присутствуют на стримингах, это плод достаточно долгой работы, ввиду того, что была и пандемия, потом как-то все разъехались, все находились там в разных городах в своих заботах. К сожалению, а может быть, к счастью, эти песни удалось записать в течение 2 лет, то есть достаточно долгий, продолжительный труд. Настоявшиеся они. Вот.
1: От текста у вас идет или от музыки, как у вас это происходит?
3: Тексты были написаны в большинстве своем еще лет 10 назад. Просто так получалось, что, опять же повторюсь, были разные коллективы, и тексты, которые...
1: Респектология была у нас.
3: Респектология был такой коллектив.
1: В том числе, да.
2: А вы давний поклонник Света?
1: Более чем.
3: Да, и был коллектив еще раз «Soul», был коллектив «No Name Band».
1: Без Алексея Симоненко не может не
2: быть нашего концерта. «No Name» уже знаком.
1: Он всегда присутствует у нас здесь, вот незримо.
2: Скоро вот там в уголочек как икону повесим, чтобы наблюдал за нами.
1: Ну а что, он похож.
0: Он достаточно стар, можно.
2: Да, уже подходит как-то. Давайте, да, прервемся на небольшую рекламу и продолжим с вами знакомиться, вспоминать, что было, что будет, и, конечно же, много живого исполнения. А тут еще и люди нам добрых слов понаписали. Тоже все после рекламы.
4: Слушаешь 3-2 радио. Политическая реклама. Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
5: Это была политическая реклама.
6: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибаразанов ОВ» Украин. И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск». И получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
10: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
2: И мы продолжаем этот последний, наверное, концерт этого лета. Как тебе такая грустная история, Свет?
1: Ну, как-то грустно. Лучше почитай, что нам хорошего написали люди.
2: Только хорошее?
1: Нет, читай все, что уж там.
2: Александр здоровается, Владимирович. Привет, пишет Кристина, подоспела наш огонек. Привет, пишет Антону, Светлане, музыкальной группе VXXO. Стас, огромное спасибо и тоже привет и всем. И Мария во время исполнения первой песни написала «Браво». Это, скорее всего, жены подсматривают. У нас по статистике, как только мужчины приходят на радио, жены сразу начинают, так сказать, контролировать. И иногда даже разоблачать в некоторых историях, когда там человек говорит, ну, у меня там 5 гитары, там сразу комментарий, ну, не 5, а больше. И такое бывает.
1: Все под контролем.
2: И вы тоже можете задавать свои вопросы в группе 3 радио ВКонтакте, а еще у нас есть возможность это сделать анонимно. Вдруг вам есть что вспомнить, и вы не хотите раскрывать свою личность на сайте 3.2 радио.ру через кнопку сообщения в студию, тоже можно написать.
1: А вдруг кто-нибудь действительно захочет предложить свой вариант расшифровки аббревиатуры VXXO, коллектива, который у нас сегодня в гостях.
2: Что-то мне, да, подсказывает, что нет никакой расшифровки.
1: Ну, почему бы ее не придумать?
3: Нет, она на самом деле есть.
1: Ага.
0: Если мы
3: слишком долгоиграющие, конечно, мы предлагаем конкурс, но постараемся не забыть. И, как вариант, если действительно у нас выйдет винил, мы подарим спустя
1: 15 лет. Да-да-да.
3: Спустя годы мы найдем человека, который разгадает
2: секрет нашей аббревиатуры. Я ждал все эти 40 лет.
1: Мы снимем об этом сюжет. Замечательно. Все, план отличный. Хорошо.
2: Кстати, скорее всего, там же еще будет низкий тираж. Вот нам, когда группа «Настроение солнцу» оставила винил здесь после выступления, я думаю, о, классно, винил. А потом во время эфира мы вечерами еще иногда пластинки крутим, надеюсь, завтра продолжим. А там тираж 100 экземпляров. Представляешь, какая будет ценность вообще?
1: Эксклюзив.
2: Да, прям... Ну, поэтому вы там много не издавайте.
3: Модно же сейчас слово «нишевый». Вот и мы, наверное, начнем с этого. Вот. А дальше как пойдет.
1: Итак, я задавала уже один вопрос. У нас сейчас в студии есть человек, который... Я все равно об этом спрошу. Захар играет в коллективе. Да, я понимаю. Пусть за Захара расскажет нам, допустим, Эд. Как вы заполучили себе такого академического исполнителя?
0: Мы его украли.
1: Ну, вы же его не украли, он же и там продолжает играть.
0: Мы его украли, мы шли по улице, шел навстречу Захара.
2: Прям как цыгане?
1: Да,
2: прям
1: как цыгане. Увели.
0: Угу. И сам пойдешь или красть будем? Пойдем.
2: Тут, кстати, Свет, первый вариант пришел расшифровки.
1: Так.
2: В некоторых источниках VXXO упоминается как лицензированная радиостанция 91.5 FM в Нью-Йорке, США.
0: Нет.
3: Рядом, но нет.
2: А слышали вообще про такой вариант или в копилку добавляется?
0: Добавляем. Я не слышал.
1: Интересно.
2: Да, у них там четырехбуквенные позывные в этой Америке, то есть там станция реально может так называться.
0: Здесь еще нужно посмотреть, кто раньше появился. Может, это они нас плагиатят.
1: Вообще ничего не исключено.
2: У вас же там на каком-то из кейсов, я видел, даже Лондон написано еще. Ну, не Америка, но Британия там тоже.
3: Ну, может быть, подсказкой. Можно же подсказки давать? В названии две, на самом деле, аббревиатуры, и они интернациональные.
1: XO, подозреваю, да?
3: Вот, мы уже на верном пути.
1: Да.
2: А я решил набрать в интернете, и мне сразу в первой строчке написано «Шансон и диско». Мне кажется, это оскорбление просто.
3: Нет, это название нашей композиции.
1: Ну что, может быть, мы действительно перейдем к композиции. Может быть, это вдохновит на еще большие варианты расшифровок. Ну и продолжим знакомиться с творчеством ребят, собственно.

и реальность по-прежнему спорят сама собой. В нищете оголтелого мира останется твоя нежность.

0: надо успевать хлопать и все остальное. Очень много теплых слов приходит к нам на станцию, писем. И давайте их пока зачитаем. Ребята, походу, очень захотели винил.
1: Так.
0: Продолжаем варианты. Катерина пишет всем привет, ребята. Предположу свой вариант. VX, обними меня. XO, и это поцелуй.
2: Роскошный вариант. Я предлагаю его теперь считать рабочим. Спасибо большое.
0: Тоже в копилку, да?
2: Однозначно. Почему спасибо нет? Большое за версию.
0: Пишет, жду свою пластинку вместе с баночкой малинового варенья.
2: А, я, кажется, знаю, от кого это.
1: Ага, адресные вещи пошли.
0: Да, и еще, ну тут прям Кристина в техничку уже. VX может как формат кассет Panasonic, а XO на английском языке как extra old, очень старый.
3: Ну, на 50%.
1: Ну, не да. Самый экстра. Были у нас тут и по... Давайте не будем записывать.
0: Так, и тут еще такие адресные вещи. Пошли, мужики, я ваш фанат. И вопрос, а ваш барабанщик умеет играть стоя?
4: Да, конечно.
0: И также тут еще пишет чарующий голосок Виталика, вызывает ностальгию по 2010 годам.
1: Тут сложно. Столько человек подпишется под этой фразой. Ой.
2: Оправдываем экстра оуту, да? Видимо.
0: Оказывается, да. Вроде они же буквально вчера были, оказывается, по ним уже нужно ностальгировать.
1: Виталик, не 1990 год был перечислен, а всего лишь 2010. Это было не так давно, как это.
2: Ну, хорошо, но все равно нравится Extra Old, почему-то.
1: Да? Ну, хорошо, прекрасно. На самом деле, ребята сейчас раздали такого космоса здесь, что хорошо, что Антон начал зачитывать письма, которые нам присылают, потому что...
0: Письма.
1: Письма от Шаволовка 37.
2: В редакцию приходят телеграммы.
1: Да-да-да. ТЧК.
0: Вопрос еще есть от Марии. Когда будет ваш офлайн-концерт?
2: Слово предоставляется Эдгару. Он...
3: Когда вопросы от Марии, всегда отвечаю я. Да? Так получается.
2: Да.
3: Слушайте, а давайте, пока есть такой вот повод, да, и мы сами себе поставим такую некую задачу, давайте мы скажем, что наш офлайн-концерт будет, ну, допустим...
1: Зимой.
3: В октябре. Или в ноябре. Вот.
1: Какого года не уточняет.
3: Да. Во второй половине осени.
1: Yeah. Романтично.
3: И вот мы сказали об этом во всеуслышание в прямом эфире, поэтому у нас шансов отмазаться больше нет, и мы будем стараться его сделать.
1: Нет, ну реально вы не уточнили год, зная вас, ребят.
3: Этого года.
1: Это жесткие рамки, на самом деле.
3: Очень короткие рамки, мы любим ставить себе сложные задачи.
0: Все-таки живые концерты на 3-2 радио — это очень-очень классно, атмосфера волшебства и праздника. Вопрос только, да, что празднуем. И группа очень классная, спасибо, что пригласили музыкантов сегодня. А мы напоминаем, что тут ребята пообещали, что если они все-таки выпустят винил, то тот, кто отгадает, как переводится аббревиатура VXXO, это название группы, может получить этот будущий винил. То есть,
1: когда-нибудь.
0: Да, предложения уже некоторые были, но пока что все не в точку.
2: Ну, были очень рядом, скажем так, максимально рядом. Ну, и, наверное, это целесообразно сказать, пользуясь случаем, что почему мы временим с винилом. У нас сейчас находятся в стадии записи 4 композиции, которые дополнят уже существующие и записанные 6. И вот эта целостная работа, она, собственно говоря, и ляжет в основу винила. Я надеюсь, что, опять же, будучи весьма дипломатичным, как Эдгар, в этом году мы постараемся эту работу финализировать и, собственно говоря, этот винил наконец-таки выпустить.
0: Там же еще отдельный мастеринг под него. Там...
2: Процесс трудоемкий.
1: Но интересный.
0: Да, давайте прервемся на небольшую паузу и вернемся буквально через пару минут.
5: Это 3-2 радио.
6: Включи ТВ, телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
7: Несколько слов и место для шага вперед.
5: Реклама.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
9: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
10: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3.2 радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
0: У нас сегодня живой концерт группы VXXO, и у нас тут как раз в джингле прозвучало, что это пусть это пульс, это страсть, это рок. А вы себя загнали в какие-то рамки жанровые или...
1: Рок вы или не рок?
0: Ну, или так, можно спросить тоже как вариант.
3: Ну, извините. Кто мой, Виталик?
2: Да вот не хотелось бы на самом деле давать себе какие-то самоопределения, как будто это лишает свободу творчества.
1: А вы все это время не думали над этим, да?
2: Абсолютно.
1: Тоже вариант?
2: Ну, опять же, повторюсь, композиции, которые вот были написаны, они в большей степени были написаны как стихи, не как что-то там поэтическое, не песенное. И вот я рад на самом деле каждому дню, проведенному в составе нашего замечательного коллектива, потому что действительно у всех разные предпочтения, и каждый привносит в аранжировку какую-то свое видение, свое чувство, свое понимание. Вот в этой эклектике, в этом коктейле, с позволения, достаточно сложно, да, наверное, и незачем заниматься вот попыткой понять, а вот мы все-таки рок или шансон? Вот. У нас,
1: ну, на шансон говоря... вы мало похожи, честно.
0: Не, ну то, что у нас в России называют шансоном, это блодняк.
1: Да не на то, не на то.
3: Точно не
1: на. Ни на круга, ни на знавура, знаете ли, нет. Хорошо, если вы вне жанра, тогда поделитесь, пожалуйста. Я понимаю, что ни один здравомыслящий музыкант не будет копировать кого-то, а давайте мы будем играть как технология.
0: Ты подводишь к вопросу, чем вы вдохновлялись?
1: Нет, ничем вдохновлялись, а с чего начинали слушать музыку вообще там в юности, допустим. Не вдохновлялись писать эту музыку, а вообще в целом изначально. Почему к музыке потянуло? Послушав кого?
2: С очень большой и очень пестрый набор, на самом деле. Вот я точно знаю... Могу я сказать за всех? Все здесь присутствующие музыкально всеядные. И от поп-жанров до хард-рок-жанров потребляется участниками нашего коллектива в большом количестве. Поэтому с чего начиналось? Ну, наверное, все начиналось с рока... иностранного, угу. отечественного, но в процессе это все эволюционировало. Самое главное, как мне кажется, в музыке найти свою интонацию, даже если она поначалу не кажется странной, выбивающейся из понятия канонов и жанров, все равно, мне кажется, нужно стоять на своем. Вот в своих песнях мы... осознанно себя дистанцируем от того, чтобы себя с кем-то сравнивать.
1: Нет, ну естественно. Ну вот, например, с гитарой начинал же что-то... На чем же он учился? На какой-то музыке же, на гитаре.
3: Слушай, ну вот пока Виталий рассказывал, я попытался вспомнить свою первую кассету. Тогда были угу. кассеты. Это была кассета, купленная на Поле чудес, кассета «Парк Горького». Это был альбом Stereo 96 года, если я не ошибаюсь.
1: У меня была такая кассета.
3: И мне нравилась там одна песня, и я слушал ее на репите постоянно.
1: А ну-ка, какая?
3: А?
1: Какая же, интересно?
3: А я не помню.
1: Ёлки-палки.
3: Я не помню, это было 96-й год.
0: А вы относитесь вообще к той касте людей, которые говорят, раньше было лучше в плане музыки? Или все-таки новая музыка пишется, и она классная?
3: Я уверен, что новая
0: музыка... Басист уже ответил тут жестом. В эфире не слышно просто, да.
3: Я уверен, что новая музыка очень крутая. Есть другая фишка. Новая крутая музыка сейчас в свете нашего технологического века просто утопает в огромном количестве музыкального шлака, который льется на нас со всех стримингов. И найти эту хорошую музыку достаточно сложно.
0: У нас опять кончился кабель на микрофоне вокалиста, он тоже фонит. Интересно, что происходит вообще. Ну ничего, ладно.
2: И мой микрофон фонит,
0: да,
2: сейчас.
0: Да, вот именно вот опять зафонил почему-то. Что?
2: Я вот сейчас в него конкретно говорю.
0: Сейчас мы решим эту проблему. И да, мы больше...
11: Переключиться на вот этот микрофон мне рекомендуют.
0: Да,
11: коллеги.
0: Да.
11: Хорошо,
0: да.
11: Спасибо.
0: Да.
11: Я на уровне невербалики сейчас.
0: Видели бы вы эти жесты вообще.
11: Во-первых, да, я понял, что...
1: О, вот так тебя лучше.
11: Какой микрофон для меня более подходящий. Спасибо, Кирилл. Во-вторых, как много... Вот понимаете, что значит давно сросшийся коллектив?
0: Да, прям видно, что сработаны вообще.
11: Захар мне глазами показал, что он поддерживает современную музыку, а Кирилл мне глазами показал, в какой микрофон говорить, и я понял обоих. Мы не сказали друг другу ни слова.
1: А мне сейчас вот эта вся пантомима со стороны напомнила, извини, Виталик, но ты вот точно меня поймешь, и многие слушатели. Все это было похоже немножечко на «ты почему гитару бросил?» Вот на вот это. Сейчас будет микрофончик опять же этот. Снежинка тут у нас есть... будет звучать сегодня, нет?
0: Ребят, ваша копилка вариантов сейчас переполнится от расшифровки.
1: Ой-ой-ой. Ваших,
0: просто переполнится. Давайте. Есть еще версия ближе к физике. VX — это проекция вектора скорости на ось X, а XO — это выдержка одного напитка.
11: Вторая часть угадана.
1: Так это я еще сказала раньше.
3: Молодец.
1: Проекция, да, вот это да.
0: Половинку пластинки можно уже отпилить.
11: Одну сторону.
3: Сторона А нашла.
1: Нас слушают не только гуманитарии. Это прекрасно. Это прям вообще замечательно.
0: Эх, Свет, давно мы не играли, наверное, да?
1: Да.
11: Споем?

тени сомнения от тоски. Ты не прощаешься. Это наши последние сумерки. Синим пламенем вместе дотла сгорим. Дым разукрасит все.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома «Зеленый берег», Барянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Реклама. 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРН П, 32-132-56-39-49.
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
6: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
11: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
12: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
13: Кстати, мы побороли причину фона вон того микрофона. Возвращайся. Кажется, мы угадали, в чем был нюанс.
14: Так, попробуем.
13: Да, вот это
14: как
13: вот
14: меня слышно?
13: Лайтбокс почему-то решил испортить все выступление.
15: Ну, зато все очень живо, и все по-настоящему.
13: Да, да. Мне...
15: Эффект присутствия.
13: А если бы еще в эфире слышали взаимодействие команды звукорежиссера, было бы вообще прекрасно. Продолжаем варианты, они не кончатся никогда. Есть у нас... Почему-то я видел больше, она стерла, что ли, его... А, химическое оружие Extra Old — это первый вариант Екатерины. Не выиграла пока, да?
14: Рядом.
13: Или ближе.
14: Очень-очень горячо.
13: Или ближе. VX Vocal Expirants XO Extra Old. Что-то типа вокал выдержки Extra Old, вокал коньячной поддержки.
14: Ну, по поводу вокала мы как раз и разговаривали с нашим звукорежиссером Кириллом. Поэтому не оправдываю. Я не оправдываю это название. Спасибо за версию, но нет.
13: А, и не одна Екатерина такая. Роман пишет: тогда получается укомплектованные коньяком XO.
15: Перманент.
14: Замечательно, все в копилку. Все, все в рабочий вариант.
13: Да, да, да, да, да. Нет, есть еще про автомобили, что VX — это комплектация крузаков.
16: Спасибо, что не Лада.
13: Пока что с вариантами все. Я напоминаю, к чему эти все шутки самосмейки. Дело в том, что ребята в будущем планируют издать винил. Неизвестно, что случится раньше, выступят они офлайн или издадут винил. И винил будет обещан тому, кто отгадает название группы, точнее, расшифровку названия группы VXXO.
16: Слушай, ну вот был один вариант, который очень близко.
15: Ну, еще не вечно.
13: С вискарем, да? Который, да?
16: Нет.
13: А с выдержкой, в смысле?
14: С выдержкой, да.
16: Но с выдержкой. Ну, Виталик уже сказал. Угу. Вторую часть же угадали.
15: А VX еще пока в пути,
16: а
15: да?
16: VX вот сейчас было прям, ну, настолько близко.
13: Vocal Experience, вот это близко?
15: Нет, что-то про взрывчатки какие-то.
13: А, про оружие.
15: Про оружие, да.
14: Ну, скажем так, были две версии. В одной из угадали последнюю часть аббревиатуры, а в другой версии угадали первую.
16: Но не угадали.
15: Близко,
16: были очень,
15: да,
16: близки. Угу.
13: Вам бы свадьбы вести, конечно, с такими конкурсами.
14: Особенно с нашими песнями. Хорошо, хорошо, мы будем на свадьбах.
15: Ну, почему нет? Свадьбы разные бывают.
13: Современные, модные, что звучание вполне, да.
15: Вот те еще четыре песни, которые вы собираетесь записать, чтобы потом получились вот топ-10 VXXO. Тексты к ним уже есть? Музыка уже есть?
16: Одно мы уже играли сегодня.
14: Да.
15: Угу.
16: И одно будем играть сейчас.
15: Замечательно.
14: Да. Все песни
15: уже
14: даже...
15: То есть они уже есть, да? Просто записать?
14: Они уже даже частично записаны, угу, на них инструмент. То есть вот, как правильно заметил Антон, сейчас начинается самый... замечательный этап.
15: Да, у вас любой, все этапы замечательные.
14: Любого пути композиции от идеи до винила — этап мастеринга и сведения. Поэтому мы сейчас вот к нему приближаемся. Сколько он нас займет по времени, пока сложно предположить, но, повторюсь, мы рассчитываем, что до конца года все-таки мы эти композиции сможем, что называется, перенести на некий носитель, цифровой и физический.
15: Ну, тут нужно немножечко, мне кажется, объяснить, почему, ребята, так это все медленно и мучительно.
13: Просто... Небось, взрослые собраться не могут, как, да, проблема они... всех групп вообще.
15: Во-первых, собраться не могут, во-вторых, Виталий Николаевич, вы извините, мы просто с Виталием Николаевичем так давно знакомы, что зовем обычно друг друга по имени-отчеству, вот как-то так сложилось.
14: Да, Светлана Валерьевна, да, все именно так.
15: А Виталий Николаевич практически все время живет в другом городе, поэтому вот эти все, нужно, чтобы все состыковались, чтобы все собрались, а это процесс.
14: Это процесс, безусловно. С одной стороны, и расстояние, конечно, играет свою негативную роль для того, чтобы все получалось как-то быстрее, оперативнее. Но мы с ним работаем. За это спасибо большое современным гаджетам. И мы по мере возможности их стараемся осваивать для того, чтобы и в дистанционном формате, и в формате онлайн каким-то образом доводить до... То, что мы, по своему мнению, называем совершенством, те песни, которые сейчас в производстве, они написаны все. Собственно говоря, одна из них, как правильно заметил Эдгар, уже прозвучала, а одну мы предлагаем вам послушать сейчас.
13: Не торопите виртуозов. Михаил Круг писал песню «Кольщик» 3 года.
14: Ну что ж, нам есть к чему стремиться, конечно, в этом смысле.
15: Шикарный эпиграф к песне получился. Давайте.

0: группа VXXO в прямом эфире на 3-2 радио. А за ваш неизданный винил до сих пор идет борьба.
1: Ну, это приятно, на самом деле.
0: Да, VX-фосфорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, а XO — это выдержка.
1: Мы поздравляем победителя.
2: Так.
0: Серьезно?
1: Абсолютно.
2: Все, винил нашел своего героя.
0: Слушай, я не верил.
3: Это сильно выдержанный яд, в нашем понимании. Музыкальный.
0: Понимаете, еще тут в чем проблема. После этого вот в разных, то еще Екатерин тоже написал VX химический агент, а XO Extra Old. Ну, наверное, да, это было немножко позднее. Стас, что тебе нужно?
2: Что там, он машет и машет нам, да?
4: Дюков сразу об этом сказал.
0: Оказывается, да.
2: Дюкову нужно было написать нам в эфир, да.
0: Также Кристина пишет, какие классные песни, спасибо. Но, по сути, это, походу, винил и твой, видимо. Потом сама, ребят, найдешь, там скажешь, как надо получить. Екатерина пишет, можно бесконечно смотреть, как Виталик играет. Кайфуешь вместе с ним. И Анастасия пишет, какой прекрасный звук. Но тут, да, где-то один звукорежиссер, может, обрадовался все-таки. Да, он даже улыбается.
2: Он не только ругается на своих музыкантов, но иногда улыбается.
0: Но тут есть боль Виталика, тоже сообщение. Музыка отличная, но вокал Виталика снова прячется за ней. Приходится прислушиваться.
1: А вас, между прочим, Кирилл, как звукорежиссера, хвалили.
2: А всем, кто нас сейчас слушает, возможно, в дороге, я хочу напомнить, что потом вот эта видеотрансляция будет выложена ВКонтакте в группе 3-2 радио, чтобы потом спокойно пересмотреть, понаблюдать, как играет Виталий, как играют все остальные ребята, благодаря тому, что Стас Пичегузов сегодня ведет нашу трансляцию. Замечательно, все в кадре, кроме ругающегося
0: сегодня
2: звукорежиссера.
0: Сегодня Стас впервые стоя ведет эту трансляцию.
2: Немножечко видеодиджей у нас сегодня, присутствует на радио. Это нормально.
0: Да, слушай, у нас остается не так уж и много времени до новостей, поэтому, наверное, проще на них уйти. За это время Виталий, да, повыясняет от отношения насчет вокала, который прячется за музыкой тут.
2: Но видеотрансляция продолжает идти без звука, поэтому пусть все
0: поэтому
2: останутся целы. Да.
0: Те, кто любит подсматривать, в принципе, ну, ваше время настало, да. Встретимся.
1: Самое главное, чтобы не подслушивать.
2: Такого шанса не будет.
0: Да.
1: Отлично.
0: Но поверьте, за эфиром даже мы всегда все прилично себя ведем.
5: Три-два радио. Новости.
6: 3.2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 1000 зерноуборочных комбайнов задействованы при сборе урожая сельхозугодий Брянской области. Согласно отраслевым данным, нагрузка на один комбайн составляет около 190 гектаров. Чтобы ускорить темпы, региональные власти привлекают еще около сотни машин из соседних регионов. Общая площадь уборки в сельхозпредприятиях Брянщины составляет около 170 тысяч гектаров, из которых более 110 занято зерновыми. Первыми с полей уже убрали ячмень, пшеницу и рожь. Показатели урожайности превышают прошлогодние, что вселяет оптимизм в аграриев. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. По словам главы региона, прежде всего это позволит оставлять деньги в областном бюджете и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Режим свободной экономической зоны распространился на всю территорию Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, таким образом региональный бизнес сможет тратить больше средств на развитие, создавать рабочие места и стать более гибким в условиях нынешней конкуренции и непростой международной обстановки. Кроме того, предусмотрены важные меры поддержки и налоговые льготы. Резиденты свободной экономической зоны пользуются пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налога на имущество организаций. По словам руководителя брянского субъекта федерации, несмотря на непростые вызовы современности, сегодня открываются современные производства, создаются новые рабочие места, жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук также отметил социальную ответственность деловой среды Брянщины. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества, воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. В Брянской области полным ходом идет подготовка к зиме всех систем жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы проведения предстоящего отопительного сезона обсудили в правительстве области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, чтобы каждый муниципалитет получил паспорта готовности. По словам руководителя области, это должно находиться на особом контроле у всех глав муниципальных образований. Как отметил Егор Ковальчук, топливно-энергетический комплекс Брянщины работает сегодня в условиях режима контртеррористической операции. Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения, а также социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть все необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В правительстве подчеркнули важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организации в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее бюджетирование. В Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей примут участие в плебисците. Свой отпечаток, конечно же, накладывает близость государственной границы и международная напряженность. В Центре избиркома принято решение, устанавливающее особые подходы к порядку проведения избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности, причем как самих участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков на Брянщине будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардия обеспечат соответствующие меры контроля и общественного порядка. Сами же выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Завтра днем погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
5: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
0: Света, представляешь, как жалко этих людей, которые уже больше часа едут с работы. Ну, в Москве это нормально, но для нашего небольшого города это ж, наверное, вообще беда.
2: Ну, это примерно где-то с мясокомбината на Комвольной вот так вот они едут.
0: А есть же еще районы там, которые примыкают, где нас слышно, и представляешь так. Ну, зато мы вот стараемся сегодня как-то вот разнообразить их вечер.
2: А как ты думаешь, есть люди, которые вот такие, настолько наши поклонники, что они уже давно-давно приехали, сидят в машине такие во дворе за рулем и не выходят? Потому что Алиса у них дома нет.
0: Хорошо, что если они наши поклонники, а не те люди, у которых проблемы, которые не могут выйти из машины домой, потому что в машине лучше. Тут можно было бы какое-нибудь психологическое шоу пропиарить, но у нас его нет.
2: Ну, у нас оно будет. Следите за эфирами 3-2 радио. Однажды мы поднимем эту тему.
0: Готовимся как можем. Вообще, ну, я еще жалел вот во время исполнения предыдущей песни, что она не на закате. И что у нас в окна ничего не видно. Ну, она такая медленная, там, под закату.
2: Я очень люблю закаты, но почему-то не сработало сейчас, в данный момент. Потому что мы через бордовые жалюзи видим вот прямоугольник света, и все. Может быть, даже и хорошо, иначе мы бы сейчас совсем отвлеклись, залипли туда на этот закат, и все. Ребята бы сами играли, сами тут что-то разговаривали.
0: А прикинь, если бы импровизировали.
2: Тоже интересно. Такой джем, да?
0: Ну, вообще, кстати, они еще здесь, а то мы как-то уже с тобой видели.
3: У вас очень хорошо получается.
2: Да, мы стараемся. А если бы жалюзи открыть, все, точно.
3: Профессионалы, мы видим.
2: Да, они сидят, слушают нас, а должно быть наоборот.
0: Что забыли спросить? Да, тут мы еще прибалтывали на лишнюю песню. Кстати, вроде как договорились даже.
2: Договорились мы с вами?
1: Ну, все зависит от того, сколько нам отведено эфирного времени.
0: А это как Господь там...
2: Сам. Кажется, сейчас ты в этой роли.
1: Давайте пожалеем тех,

0: Абсолютно во всех.
1: Так называемый шит-контроль, да?
2: Угу. Через все.
0: Один из этапов шит-контроля была Алиса. Причем две разных размеров. Я прям подошел ответственно, и Алиса согласовала, что даже на маленькой станции Алиса второго поколения звучит. Угу. Спасибо нашим звукоинженерам. Они вырулили звук так, что он звучит везде.
1: Ну ладно, и отведено нам не то чтобы много в этой жизни. Давайте, наверное, к пятой песне приступим, правильно? Та самая как раз пауза перед тем, как начать.

разноцветные блики в расфокусе, в стеклах витрин дым, и мы еле видны. Разноцветные блики в расфокусе, в стеклах.

Разноцветные блики в расфокусе, в стеклах витрин. Дым, и мы еле видны. Разноцветные блики в расфокусе, в стеклах витрин.

0: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Иберзанов» ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
2: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: 3.2 радио. Это пульс. Это страсть.
9: Страсть.
8: Это
9: рок.
10: Традиционно у нас начинается такой джингл с кашлем. Это живой концерт группы VXXO на 3.2 радио. У нас солнце близится к закату, а дело близится к концу эфира. И я хочу опять, Свет, рискнуть. Давай вот попробуем в такие моменты узнать, если у нас живые люди-староверы, которые, например, есть что рассказать, они могут позвонить по телефону 309-209.
11: Замечательная
10: и
11: идея.
10: Сказать какие-то добрые слова. 309-209, если
11: Маша,
10: вы...
11: Маша, набирай.
10: Если вы звоните из Брянска, и 48-32, а потом 309-209. А, восьмерка, 8-48-32, 309-209.
11: Да, ждем. Очень хочется
10: под,
11: верить,
10: под,
11: что...
10: Под вечер, да. Но будет удивительно, да, если есть староверы, которые пользуются телефоном.
11: В прошлый раз, кстати, были староверы.
12: Это уже редкость сейчас, да?
11: Антон считает, что да.
10: Ну, естественно. Но кто в 2026-м будет на радио звонить? С одной стороны. А в прошлый эфир мы попробовали, а там, оказывается, портал ностальгию открылся.
12: Мне кажется тоже, что это должно быть. Еще
11: должно, да.
10: Поэтому мы и говорим 309-209 как можно.
12: Я в своей жизни ни разу не писал в чаты в радио, но звонить звонил.
11: Как и я.
12: Пусть
11: когда-то,
12: это
11: да.
12: Было 30 лет назад, но я звонил.
10: Я ни разу пейджеров не видел, например. Вот не видел, не писал, а кто-то в Брянске застал, кто помнит, абонент, каким номером он был.
12: Я помню пейджер, и у меня у друга был.
11: Надо Антону принести, показать пейджер.
10: А ты хранишь?
11: Не, у меня, кстати, не было как-то. Вот как-то это проскочило. Я отправляла сообщение на пейджер, на радиостанцию, которой сейчас уже нет, НК-радио, а потом «Чистые ключи».
10: Ах.
11: Да-да-да.
10: Тут есть вопросики. Как называется инструмент, на котором Виталий играл?
13: Это называется басовый синтезатор.
10: Это который маленький такой, да?
13: Да. Вот он здесь расположен.
10: Все, любопытство удовлетворено. Телефон по-прежнему молчит по номеру 309-209. Ну, эксперимент, считаем, проведенным.
12: Нас слушает молодежь.
13: Вот видите, немножко познавательная даже наша сегодня программа. Люди узнали про басовый синтезатор.
10: Ну, это прям, да, какие-то такие современные примочки. Хотя сейчас скажут, что там были аналоговые электроника еще.
11: А насчет тоже вариантов звучания, хочется спросить, опять возвращаясь к Захару Зайцеву, а он же контрабасист, а вы не пробовали вот этот инструмент применять в своем звучании группы?
13: Надо ответить. За...
12: Глазами ему.
10: Надо ответить на телефон, оказывается.
11: Ну, я вижу, что как там машет Захар, что...
13: На уровне невербалики Захар Юрьевич сообщает, что мы в процессе размышления над тем, чтобы применить и этот инструмент тоже.
10: Ребят, я...
13: Ну, и если честно, хотел бы прорекламировать еще...
11: Сейчас у нас двое одновременно говорят, мы не...
10: Телефонный звонок. Давайте попробуем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
9: Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я очень рад, что я в прямом эфире. Слышу голоса знакомые.
10: А, то есть с творчеством группы знакомы были, да?
9: Да, непосредственно.
10: И готовы ли вы, например, прийти на офлайн-концерт, который у них осенью состоится?
9: Даже более чем готов. Рьяно просто. Сделаю это стремительно, насколько это возможно.
10: Вот. А есть что спросить у ребят, или, быть может, вы с какой-то историей, про которую они еще не рассказывали?
9: Истории, они лучше Виталий Николаевич Иосиф Комальников истории не расскажет, никто, наверное, про них. А я бы хотел спросить такое небольшое, точнее, задание даже дать, вашего позволения.
10: Конечно.
9: А пусть каждый участник этого замечательного коллектива поразмышляет на тему его последнего концерта, вот самого последнего выхода на сцену, каким он должен быть, при каких обстоятельствах и в каком качестве этот человек будет находиться в данную минуту.
11: Последний в жизни собственно. Прям?
9: Да? Ну, да, в жизни.
10: Это вы загнули под вечер, конечно.
9: Ну, а как же? Чтобы с хорошим настроением поехали домой или куда-нибудь. Надо же знать, к чему стремиться, какой финал будет.
11: Позитивненько, шикарно прям, да.
10: Вы сделали наш вечер.
9: Спасибо, а вы мой.
11: Приятно.
10: Тогда ждем ответы на вопросы вам. Пока-пока.
11: Я сейчас вспомнила коллектив «Вампиры Голливуда», есть такие.
10: Ребятам повезло, что у них микрофонов немного просто, то есть...
11: Давайте.
13: Ну, наверное, отвечу за всех, если позволите, да? Спасибо большое, Евгений, за вопрос. Действительно, мы не задумывались об этом, но как только вы сформулировали свой посыл о том, что всем станет веселее, если поразмышлять на эту тему... Наверное, ответом достойным может быть только то, что концерт мы встретим вместе. Поэтому, Евгений, приглашаем вас на наш последний концерт. Следите за новостями.
11: Прекрасно, прекрасно.
10: И, как говорят классики, настала пора постепенно прощаться. И вообще, ребят планировали отыграть 5 песен. И они с успехом это сделали, все, вопросов нет.
11: Но
10: есть так называемая загадочная шестая, про которую тут и шутки самосмейки гуляли все эти полтора часа. И даже больше.
11: Мы не знаем, в чем дело, это внутреннее у ребят, но хотим, естественно, послушать. Хитро улыбается Кирилл.
10: Да, ну, и, в принципе, после этой песни там мы тоже уже все свалим ждать наш последний концерт. Можно сказать какие-то добрые слова слушателям.

0: И, если честно, сегодня шли мы сюда как на экзамен. Сдали или не сдали, наверное, это определят слушатели.
1: Евгений.
2: И Евгений.
0: Во главе с Евгением. А на самом деле хотелось бы пригласить всех во все стриминговые сервисы, в наши соцсети. Нас легко написать буквами, но сложно произнести. Наша группа называется VXXO. Будем рады вам. Подписывайтесь, слушайте. Надеемся, вам понравится.
1: А как ты думаешь, аудитория аналогового радио вообще далеко от стримингов? Или они объединяют в себе две этих сущности?
0: Я не знаю, есть ли наши песни в вашей ротации.
3: Кстати, да.
1: Нет.
0: Ну вот, есть повод объединиться вместе со стримингом.
2: По крайней мере, пока Антон будет над этим думать.
1: Как хитро, да, Свет, вообще?
2: А это Виталий Николаевич, да, это фирменный стиль. А ты думал, как, Антон?
3: А вы в ротацию наши все остальные.
1: Условия пошли.
2: Да, пошли. Торг, да, немножечко. Но это на самом деле нормально. Я со своей стороны хочу поблагодарить ребят за то, что собрались, скоординировались, пришли. Виталий Николаевич взял отпуск для этого.
0: И это правда, да.
2: И это правда, да, чтобы сегодня быть здесь. Все условия совпали, и занятость действительно всех ребят очень большая. И то, что это сегодня произошло, это огромная удача, что все состоялось, что все пришли, все прозвучали. Впереди еще много концертов.
1: Большое спасибо Евгений всей команде, которая была за кадром. Стас выстоял героически, причем, как и остальные ребята, стоя это все дело. Ну что, а вам всем спасибо большое, что были с нами.
3: Спасибо вам.
0: И спасибо всем, хорошего вечера.
1: Ну, ребят, шестая песня никуда не денется.
2: Бонусная.
1: Да.
0: Ох.
2: Давайте.
1: И тишина просто, да.

Зютком с лагерь, где стены крепче камня, виден солнце свет. Последний шанс на спасение провален, повседневный бред. Я готовлю план на побег, взлететь как птица.

0: Ну что ж, надеюсь, каждый доехал до точки назначения, каждый нашел свой троллейбус, свою маршрутку и прекрасное правило вечера. Это была группа VXXO, ищите их в интернете. Все прекрасно находится, переслушайте и пересмотреть можно будет в группе 3.2 Радио ВКонтакте.
1: Каждая неделя представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно
2: несколько слов и место для шага вперед.
3: Реклама.
4: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-30-49-0.
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
11: Где встречается такое, что земля над головой?
12: Не знаю. Где?
11: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
12: Где?
11: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
12: О, это я знаю. В автокресле.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.
14: Кажется, что весь город спит, и только ты в нем один. Большую тайну хранишь.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 12. Ветер западный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: День государственного флага Российской Федерации в Брянске отметили большим праздником. Побывала на нем я, Светлана Дробкова.
2: В честь Дня воздушного флота России на здании Брянского аэропорта открыли памятную доску Ивану Андреевичу Кашину. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
3: Брянск принимает всероссийские соревнования по судомодельному спорту на призы ДСАФ. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
2: Овощи и фрукты со своего огорода. На ярмарке выходного дня побывал я, Дмитрий Газин.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с открытием нового производство на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
9: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. Всех ценителей изобразительного искусства городской выставочный зал приглашает посетить персональную выставку «Брянщина моя». Уроженца нашего города, заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, живописца Евгения Фетисова. Будут представлены работы последнего времени в различных жанрах, таких как портрет, пейзаж, натюрморт, а также натурные пленэрные этюды. Живопись художника широко известна брянскому зрителю и находит отклик у любителей живописи разных возрастов и профессионалов. Выставка будет проходить с 12 по 30 августа. Возрастное ограничение 0+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибаразанов ОВ Украин» и 320-774-600-470-894. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Барянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 12. Ветер западный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: День государственного флага Российской Федерации в Брянске отметили большим праздником. Побывала на нем я, Светлана Дробкова.
2: В честь Дня воздушного флота России на здании Брянского аэропорта открыли памятную доску Ивану Андреевичу Кашину. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
3: Брянск принимает всероссийские соревнования по судомодельному спорту на призы ДСАФ. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
2: Овощи и фрукты со своего огорода. На ярмарке выходного дня побывал я, Дмитрий Газин.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 30 августа в 16.00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16.00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРНП 32-132-56-00-49-048.
4: Возрастное ограничение 0+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 4832.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 1000 зерноуборочных комбайнов задействованы при сборе урожая сельхозугодий Брянской области. Согласно отраслевым данным, нагрузка на один комбайн составляет около 190 гектаров. Чтобы ускорить темпы, региональные власти привлекают еще около сотни машин из соседних регионов. Общая площадь уборки в сельхозпредприятиях Брянщины составляет около 170 тысяч гектаров, из которых более 110 занято зерновыми. Первыми с полей уже убрали ячмень, пшеницу и рожь. Показатели урожайности превышают прошлогодние, что вселяет оптимизм в аграриев. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. По словам главы региона, прежде всего это позволит оставлять деньги в областном бюджете и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Режим свободной экономической зоны распространился на всю территорию Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, таким образом региональный бизнес сможет тратить больше средств на развитие, создавать рабочие места и стать более гибким в условиях нынешней конкуренции и непростой международной обстановки. Кроме того, предусмотрены важные меры поддержки и налоговые льготы. Резиденты свободной экономической зоны пользуются пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налога на имущество организаций. По словам руководителя брянского субъекта федерации, несмотря на непростые вызовы современности, сегодня открываются современные производства, создаются новые рабочие места, жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук также отметил социальную ответственность деловой среды Брянщины. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества, воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. Владимир Путин заявил, правительству необходимо держать ситуацию с топливом под контролем. По словам главы государства, данный вопрос обсуждался с кабинетом министров. Для его решения уже создана специальная комиссия. Сообщается о введении в эксплуатацию после ремонта нескольких нефтеперерабатывающих заводов в стране. В соответствии с логистикой также ожидается и рост поставок топлива. Ранее сообщалось о необходимости оптимизировать графики плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы таким образом снизить риски сокращения предложения топлива на внутреннем рынке. В России этим летом наблюдается перебой с поставками топлива. Президент назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать напряженную обстановку. Добавлю, на июль-август приходится пик сезона отпусков, и именно в это время люди активно перемещаются по стране, и спрос на топливо растет. В сентябре традиционно спрос стабилизируется, и балансировать рынок станет проще. Россия собрала в этом году 75 миллионов тонн пшеницы, что на 9 миллионов тонн больше, чем в прошлом году. Урожайность выросла на 8%. Страна полностью обеспечивает себя пшеницей. Общий сбор зерна сейчас приближается к 100 миллионам тонн. Напомню, в прошлом году сбор пшеницы составил 91 миллион тонн, и это без учета территории исконно-русских земель. А общий сбор зерна с их урожаем оценивается в 147 миллионов тонн. Как заявил президент Владимир Путин, Россия рассчитывает решить проблемы с вывозом зерна и обеспечить мировой рынок. По словам главы государства, экспортный потенциал составляет не менее 60 миллионов тонн. В прошлом сельскохозяйственном периоде Россия экспортировала порядка 46,5 миллионов тонн пшеницы, сохранив таким образом первое место в мире по экспортным поставкам зерна. Завтра днем погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза, хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Я не хочу воспринимать тебя целым, слышишь, я не шучу. Моим чувствам нет.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АС», ОГРН П 32-132-56-39-49-048.
4: Возрастное ограничение. 0+.
5: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 12. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: День государственного флага Российской Федерации в Брянске отметили большим праздником. Побывала на нем я, Светлана Дробкова.
2: В честь Дня воздушного флота России на здании Брянского аэропорта открыли памятную доску Ивану Андреевичу Кашину. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
3: Брянск принимает всероссийские соревнования по судомодельному спорту на призы ДСАФ. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
2: Овощи и фрукты со своего огорода. На ярмарке выходного дня побывал я, Дмитрий Газин.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

тебя я могу растаять дутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

0: жизнь. Политическая реклама.
1: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции, строим новые дороги, школы, больницы, развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП, 32-132-56-00-49-048.
4: Возрастное ограничение 0+.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома, Зеленый берег, Барянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 12. Ветер западный — до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибаразанов ОВ Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 1000 зерноуборочных комбайнов задействованы при сборе урожая сельхозугодий Брянской области. Согласно отраслевым данным, нагрузка на один комбайн составляет около 190 гектаров. Чтобы ускорить темпы, региональные власти привлекают еще около сотни машин из соседних регионов. Общая площадь уборки в сельхозпредприятиях Брянщины составляет около 170 тысяч гектаров, из которых более 110 занята зерновыми. Первыми с полей уже убрали ячмень, пшеницу и рожь. Показатели урожайности превышают прошлогодние, что вселяет оптимизм в аграриев. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. По словам главы региона, прежде всего это позволит оставлять деньги в областном бюджете и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Режим свободной экономической зоны распространился на всю территорию Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, таким образом региональный бизнес сможет тратить больше средств на развитие, создавать рабочие места и стать более гибким в условиях нынешней конкуренции и непростой международной обстановки. Кроме того, предусмотрены важные меры поддержки и налоговые льготы. Резиденты свободной экономической зоны пользуются пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налога на имущество организаций. По словам руководителя брянского субъекта федерации, несмотря на непростые вызовы современности, сегодня открываются современные производства, создаются новые рабочие места, жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук также отметил социальную ответственность деловой среды Брянщины. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества, воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. В Брянской области полным ходом идет подготовка к зиме всех систем жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы проведения предстоящего отопительного сезона обсудили в правительстве области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, чтобы каждый муниципалитет получил паспорта готовности. По словам руководителя области, это должно находиться на особом контроле у всех глав муниципальных образований. Как отметил Егор Ковальчук, топливно-энергетический комплекс Брянщины работает сегодня в условиях режима контртеррористической операции. Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения также социальных объектов восстанавливаются в кратчайшие сроки. Для этого есть все необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В правительстве подчеркнули важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее бюджетирование. В Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей примут участие в плебисците. Свой отпечаток, конечно же, накладывает близость государственной границы и международная напряженность. В Центре избиркома принято решение, устанавливающее особые подходы к порядку проведения избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности, причем как самих участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков на Брянщине будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардия обеспечат соответствующие меры контроля и общественного порядка. Сами же выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Завтра днем погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Два радио.
1: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибаразанов ОВ». Украин. И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Молчи, да пей вино, все равно, не все равно, зачем? Он покурит, он устал, был он твой, теперь он стал чужой совсем.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Барянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 12. Ветер западный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Иберзанов ОУЭ УКРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Продажи автомобилей с пробегом в России в середине лета установили рекорд. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно отраслевым данным, в июле было приобретено порядка 549 тысяч легковых автомобилей бывших в употреблении. Это более чем на 8% превышает показатель предыдущего месяца. Стоит отметить, что июльские продажи подержанных легковушек установили рекорд и с начала года. Такой результат обусловлен прежде всего высокой сравнительной базой, потому что в июле прошлого года вторичный рынок также продемонстрировал значительный объем продаж – почти 567,5 тысяч единиц. Тогда рынок начал набирать обороты на фоне слухов о введении новых расчетов утилизационного сбора, которые впоследствии были приняты к концу года. Безусловным лидером в сегменте подержанных автомобилей остается «Лада». В течение второго летнего месяца было приобретено более 122 тысяч таких автомобилей. На второй позиции остается «Тойота» с показателем чуть более 60 тысяч автомобилей. Далее идут «Kia» и «Hyundai» с объемом 30 и 29 тысяч автомобилей соответственно. Замыкает пятерку бренд Volkswagen, реализовавший почти 26,5 тысяч подержанных машин. Десятку наиболее популярных марок дополнили Nissan, Honda, Chevrolet, Renault и Ford. Все марки, вошедшие в первую десятку, показали рост продаж по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее значительный, превышающий 10%, отмечен у Volkswagen, Hyundai и Nissan. Однако в годовом исчислении положительную динамику продемонстрировали лишь три бренда – Volkswagen чуть более 12%, Honda 9% и Toyota 3,5%. Остальные семь марок показали снижение. Наибольшее падение продаж, кстати сказать, зафиксировано именно у Lada – почти 12,5% продаж.
0: Автомобильные факты.
1: Я думаю, вам будет полезно знать, за первую половину нынешнего года россиянам стало легче приобрести подержанный автомобиль, отечественный или импортный, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это отражает индекс доступности автомобиля, который показывает соотношение средней стоимости автомобилей, ориентиры, в числе которых Hyundai Solaris и Lada Vesta, к медианной заработной плате, указанной в объявлениях о вакансиях. Чтобы вы понимали, чем меньше значение данного индекса, тем более доступен автомобиль. Результаты исследования показывают, что в первом полугодии нынешнего года для приобретения подержанной, например, Lada Веста среднестатистическому россиянину требовалось накопить 12 медианных заработных плат. Для сравнения, в первой половине 2025 года этот показатель превышал 14 зарплат. Ситуация также существенно улучшилась для покупки подержанного Hyundai Solaris. Соответствующий индекс снизился с 17 до 15. Эксперты объясняют такое снижение ростом доходов населения при умеренном изменении цен на автомобили. К концу первой половины нынешнего года медианная заработная плата по стране достигла 87,5 тысяч рублей, что выше показателя в 75 тысяч рублей годом ранее. Обращаю ваше внимание, это медианная заработная плата. При этом средняя цена отечественного автомобиля с пробегом к июню нынешнего года осталась на уровне 1 миллиона рублей. Стоимость подержанного иностранного автомобиля маркера за год выросла на 1,5% и перешагнула отметку в 1,3 миллиона. В начале года индекс был выше, чем в среднем за последние 6 месяцев, но весной наблюдалась тенденция к стабилизации. Это и сыграло ключевую роль. Поэтому, если вы в настоящее время присматриваете свои автомобили, делая анализ и опираясь на статистику, помните, что сейчас наилучшее время для приобретения автомобиля бывшего употребления. Удачи!
0: За баранкой!

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 12. Ветер западный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: приятный.
1: В регионе 32:00. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

раньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление – около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это страсть. Страсть. Это...

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: тишина. Запишу и включу.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.